0: Милые наши, доброе утро. Все проснулись, взбодрились, ну, встряхнулись. Если вы не проснулись,
1: значит, вы спите.
0: Я желаю вам проснуться.
1: Да, ну,
0: а ведь... есть люди, которые не проснутся никогда. Ну что уж там. Что ты? Что за рука-лицо? Что ты сразу рука-лицо? Нет, ну подожди, Тосечка.
1: Так-то оно так.
0: Ну ведь это же нам вот всем когда-нибудь
1: придется.
0: Гарантированно.
1: Ну да.
0: А ты знаешь, да, вот это исследование немножечко такое вот, ну как, не то чтобы исследование, а такое высказывание, прям немножечко как будто до мурашечек.
1: Такое.
0: То есть каждый год мы проживаем дату своей смерти.
1: Не понял.
0: Я дальше продолжаю доброутрить.
1: Да, я понял.
0: Доброе утро, это? Ребята. Да.
1: Вот такое оно у нас, немножко черное.
0: Ну каждый год ты проживаешь дату своей смерти, ведь когда-то тебя не станет.
1: Так.
0: И эта дата, и, ну, ты понимаешь, да? Потом это, в этот день будем отмечать твою годовщину, твоего ухода.
1: Вообще не понял.
0: Ну все, понятно. Значит, ты будешь еще долго-долго жить.
1: Ну, спасибо,
0: ребята,
1: да. И
0: всем,
1: мы вам также желаем долго-долго жить. Конечно.
0: Желаем долгой-долгой и счастливой, самое главное, жизни.
1: Однозначно.
0: В компании Wasabi Show.
1: Да.
0: С вами Антон Павлов.
1: Эльвира Азарова.
0: Да, всем доброе утро. Мы сегодня решили обсудить тему такую, знаете, душевную.
1: Да, вкусную.
0: Вкусную очень. Будем говорить сегодня о еде. Тема такая: какая любимая еда возвращает вас в детство?
1: В детство, да. Вот... Ты сейчас вот, кстати, задала вопрос нашему, как ты говоришь...
0: Да что ты вот это обсуждаешь вне эфира, да?
1: Не, ну просто я думал, он пусть...
0: Я бы в эфире его спросила.
1: Ну спроси.
0: Да кому интересно его мнение?
1: А, ну хотя да. Вот от тебя какая еда возвращает детство?
0: Голод.
1: Не понял. А, то есть, когда ты голодаешь, ты возвращаешься в детство.
0: В детство, если брать детский садик, то это манная сладкая каша с хлебом. И сладким чаем.
1: Нет, ну...
0: Обожаю. Не знаю, но...
1: Ты до сих пор ее ешь, что ли?
0: Иногда, да, ем. Иногда. В определенные женские дни бывает что-то.
1: Нет.
0: Вот как-то прям... Вот, а так вообще, ну, из детства взять...
1: Нет, я, ну, вот я в плане, видишь, смотри, мы сейчас говорим, да, я подумал вот о той еде, которая возвращает нас в детство, да, то есть, которую мы сейчас тоже периодически едим.
0: Да.
1: Вот просто, ну, так-то понятно, что в детском садике, да, там нам давали манную кашу, вот, я не знаю, какой-то суп с клёцками,
0: ну,
1: там еще что-то.
0: Все-таки, да? Иногда же хочется что-то такое детсадиковское. Вот
1: да,
0: бывает же,
1: знаю.
0: Ты даже заходишь где-то, смотришь, и там рецепт как рецепт омлета как в садике.
1: Подожди, а
0: рецепт подливки,
1: ты вспомни вот это,
0: как
1: подожди,
0: в садике.
1: Молочная лапша или как вот это, что за
0: вообще
1: суп был,
0: понимаю.
1: Не понимал
0: но
1: я
0: это
1: его.
0: Любимый суп моей старшей дочки, она обожает молочную лапшу.
1: Вообще,
0: или вот эту вот молочную сладкую вермишель. Обожаю.
1: Странный суп, вообще я его никогда не понимал.
0: Да.
1: Вот поэтому как бы...
0: А
1: но
0: тебя какая еда?
1: Меня вот, знаешь, я помню очень отчетливо, когда я впервые попробовал манты, да, с мясом, с тыквой, и я был очень удивлен.
0: Чему?
1: Потому что они были настолько для меня, мне кажется, вкуснейшим
0: все
1: блюдом.
0: Все слюнки потекли.
1: Да, вот я прям отчетливо помню, мне было, сейчас, если не соврать, мне было лет шесть.
0: И тебе так понравилось?
1: Да, потому что я, знаешь, ну, с детства я был таким ребенком, я не любил мясо. У меня родители, не знаю, чтобы я поел что-нибудь такое, там, пельмени, там, какие-нибудь бутерброды. Они приглашали всех моих друзей с улицы, чтобы тоже, и я, глядя на них, чтобы не отставал, тоже ел. Вот такое у них был.
0: А ты уже тогда отставал.
1: Многоходовочка. Да, я не любил мясо, я говорю, в детстве. И, ну, потом, как бы, да, для меня пельмени, да. И вот, ну, я видел, как родители ели манты, для меня казалось, это большие пельмени, ну, что есть такого. И вот, когда я впервые, то есть, их попробовал, я был действительно очень удивлен. Я вот для меня до сих пор, мне кажется, что манты вот с мясом с тыквой, это для меня это вкус самой замечательной еды в мире, которую я попробовал в детстве.
0: Да?
1: Да.
0: Не знаю. А мне еще нравилось, когда у нас нечего было есть. Но я почему-то эти времена что-то особенно помню, да. И мама жарила лук с томатом на масле, вот так вот жарила,
1: да.
0: И, значит, выкладывала кусочки хлеба.
1: Да.
0: Это было очень вкусно.
1: А еще, знаешь,
0: вот это еда, которая возвращает меня
1: подожди,
0: в детство.
1: Подожди, еще
0: детство.
1: Я вот про одну кашу вспомнил, которую готовила мне моя бабушка, да, ну, как она мне говорила, называется она каша по-казахски, да, то есть там шло масло, да, подсолнечное, я не помню, рис и лук обжаривался. Вот,
0: да?
1: Знаешь, да, это как-то так вот, и она такая получалась.
0: Но она называла, что это, как?
1: Она мне говорила.
0: Каша по-казахски.
1: Да. Ну вот рисовая каша по-казахски, да. То есть там сначала обжаривался лук. Вот с этим маслом, да, потом ты добавлял немножко, ну, то есть воды, потом риса, и она, получается, томилась, пока рис приготовлялся, пока...
0: Обалдеть.
1: И она, обалденная каша, я не знаю, ну, почему она мне так говорила. Да, вот,
0: ну, пусть будет так, и
1: да, пусть будет так, может быть, кто-то знает. Я вот, знаешь, и вместе с бабушкой ушел рецепт этой каши, но я ее безумно обожал.
0: Да.
1: Да,
0: а вот. Как же макароны со сливочным маслом или макароны жареные?
1: Ну, это классика, это ты что? Ну,
0: да,
1: как бы, да,
0: но все равно это же возвращает нас в детство.
1: Ну, ты знаешь, когда я вспоминаю
0: хлебушек,
1: макароны
0: вот так,
1: с сыром...
0: Хлебушек, посыпанный сахаром.
1: Я, ты знаешь, я вот тебе могу сказать, это тоже замечательные бутерброды были, да.
0: Это фастфуд нашего детства.
1: Конечно, это знаешь, как сказать, нутелла нашего детства, да?
0: Да, да, да. А я, кстати, нутеллу вообще не ем, я не могу.
1: А ты помнишь, было еще, когда было масло сливочное, да? А потом раз и тебе приносили шоколадное сливочное масло.
0: Да.
1: Это было что-то
0: нечто. Ну, когда уже я постарше стала, там, значит, рама считалась, что что-то такое,
1: ну,
0: невероятное.
1: Да.
0: Мы смотрели эту рекламу. У всех были такие блестящие от жира губы. Мы смотрели, это было так аппетитно, и мы, значит, покупали эту раму. Че попало?
1: Ну, да.
0: Ну, в то время, ну, мне не понравилось.
1: Ну,
0: ладно, ребят, пишите нам по теме.
1: Какая еда вас возвращает?
0: Какая любимая еда возвращает вас в детство?
1: Может быть, и нелюбимая,
0: давайте,
1: да.
0: Давайте ностальгировать, да, сегодня будет такой душевный, добрый эфир.
1: Да, ты знаешь, когда...
0: Если мы не поругаемся.
1: Я вот, знаешь, я хотел вот еще вот, ну, касаемо еды. Я же вчера, помнишь, не разрешил передать привет, да, у нас гости из Германии.
0: Ну, давай.
1: Нет,
0: без подробностей.
1: Я про еду, про Дашу хотел сказать, что настолько понравилась местная наша кухня. И
0: кому?
1: Вот,
0: иностранцам.
1: Иностранцам,
0: вашим
1: гостям
0: знакомым
1: из Германии, да.
0: Угу.
1: И вот они сказали про казы, прям это... Это просто...
0: Ребят, самое смешное, что парня зовут Себастьян, а Антон его называет Себастьян.
1: Ну, нет, ну...
0: Чисто районские поймут.
1: Так вот, Себастьян, да. Так вот, и он сказал, понимаешь, ну, на вот... Тесто,
0: ну,
1: тесто без бешбармаки, они вообще были тоже покорены. И вот про казы он сказал, говорит, мне очень понравилось, но я никогда не скажу своей дочери, потому что она занимается конным спортом. Понимаешь? Вот. Это так, просто касательно еды. Вот.
0: Все?
1: Да.
0: А я еще помню, что у меня такое воспоминание из детства, почему-то вот сейчас мы обсуждаем, и оно мне так раз и появилось. Вот всегда, когда апрель, вот такая ранняя весна,
1: так,
0: прохладно, и всегда вот наступала Пасха. Мы обожали ходить по соседям, у нас были дружелюбные соседи.
1: Я думал, по кладбищам забирать сюда.
0: Нет, по кладбищам мы не ходили. Вот, и значит, они нас приглашали в гости, и я помню, что мне очень сильно нравилась вот окрошка, значит, пирожочки.
1: Да-да-да.
0: Вот кутья вообще мне не зашло.
1: Вообще ни о чем.
0: Вообще, я не понимаю, почему кутья? Зачем кутья? Ну, как бы мне не понравилось. Не знаю, кому нравится, пожалуйста.
1: Кутью, кутья,
0: вот, тебе тоже не нравится.
1: Нет,
0: вот
1: вообще.
0: Вот все мне нравится, а вот кутья не особо мне понравилось, конечно.
1: Я не понимаю, для чего вообще это нужно.
0: Но это такая традиция,
1: возможно. Я понимаю, я не знаю, зачем. И знаешь, вот когда всем приносят...
0: Ну, ты знаешь, например, моей маме нравится.
1: Ну...
0: Да, а вот мне вот как-то не особо
1: понравилось. Видимо, людям из Советского Союза это нравилось.
0: Возможно.
1: Это, знаешь, был такой своеобразный десерт, может
0: я
1: быть.
0: Я так ждала
1: сказать.
0: Пасху, потому что нас приглашали в гости. Это было так вкусно, так необычно. То есть это непривычная кухня, которую там мы у себя дома там могли приготовить.
1: Да, а ты знаешь, вот касаемо вот этих куличей Пасхи, да, вот их же тоже, кто мог, ну, есть такие, кто вообще прям не очень вкусные, а у кого-то прям они такие пышные,
0: нет,
1: классные.
0: Нет, тогда
1: да.
0: были у всех вкусные.
1: Да, здоровские. И вот
0: потому
1: я это и хотел заметить.
0: Да,
1: да, как-то...
0: готовили на домашней сметане, на домашнем масле,
1: и
0: домашние,
1: вот
0: глазурь, эти, значит, куриные яйца.
1: И вот эта сами делали,
0: да,
1: какая она,
0: да,
1: была обалденная.
0: Сейчас,
1: ну,
0: ой,
1: да,
0: этот стафилокок, да вы не боитесь, значит, это как это не стафилокок, а
1: да
0: этот,
1: я не
0: как
1: знаю,
0: это, на яйцах живет этот, сальмонелла.
1: Да.
0: Вы не боитесь? А раньше так сырым этим белком смазывали.
1: Да, да, да.
0: Никто не травился.
1: А гоголь-моголь делали?
0: Ели все подряд, все нормально.
1: Гоголь-моголь делали.
0: А вот гоголь-моголь, я
1: там
0: не
1: тоже
0: помню.
1: Там тоже что-то взбивалось, яйцо что-то такое, потом добавлялось еще какая-то еда.
0: В общем, ребята, давайте сегодня немножечко
1: поностальгируем,
0: вспоминать,
1: да,
0: романтизировать наше любимое
1: отнесем
0: детство.
1: Отнесем себя, да, и свяжем,
0: да,
1: это с едой.
0: Между розовая прочим ретроспекция вошла в эфир.
1: Да.
0: Пишите нам.
1: 8-700-107-10-22.
0: Да. Так, пока у нас гороскоп.
1: Гороскоп.
0: Да, гороскоп.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп».
3: Утасарова и Павлова.
0: Овны, сегодня энергии будет много, но не пытайтесь все контролировать сразу. В отношениях важнее тепло, чем споры, а с деньгами лучше без риска.
1: Тельцы, день поможет спокойнее разобраться с важными вопросами. В отношениях возможен приятный сюрприз, а покупки лучше не делать на эмоциях.
0: Близнецы, солнце переходит в ваш знак, добавляя легкости и желание общаться. В работе и личной жизни возможны интересные знакомства и новые перспективы.
1: Раки, эмоции сегодня переменчивы, но помогут лучше понять себя. Не берите на себя лишние обязанности и посвятите вечер спокойствию.
0: Львы, день будет активным и насыщенным событиями. Вы легко окажетесь в центре внимания, но с покупками лучше не спешить.
1: Девы, сегодня важно меньше переживать по мелочам. День хорошо подойдет для переговоров и частных разговоров.
0: Скорпионы, день эмоциональный, но продуктивный для важных дел. В отношениях избегайте ревности и лишнего контроля.
1: Стрельцы, захочется свободы, движения и новых впечатлений. Хорошее время для обсуждения планов и будущих поездок.
0: Козероги, 20 мая поможет навести порядок в делах и мыслях. В отношениях будет больше доверия, а в расходах осторожности.
1: Водолеи, сегодня захочется перемен и свободы действий. Весов, да.
0: Где
1: я
0: весы?
1: Сам сейчас только что заметил. Ну, видимо, я их пропустил.
0: Ну ладно, давай сегодня весов не будем озвучивать.
1: Да, видимо, им, у них все сегодня будет замечательно, значит.
0: Так, водолеи.
1: Да. Водолеи, сегодня захочется перемены, свободы действий. Возможны неожиданные разговоры, после которых взглянете на многое иначе.
0: Рыбы, день будет немного волнительным, но спокойным внутри. Не требуйте от себя идеала и уделите больше внимания близким.
1: Вот такой вот гороскоп.
0: Да, ребят, пишите, какая любимая еда возвращает вас в детство. А ты прямо сейчас найди весов.
1: Да у них все хорошо.
0: Потому что весы обидятся. Тосечка, знаешь, какие они могут быть мстительные? Ух!

0: Итак, в Павлодаре произошла необычная ситуация с услугой «трезвый водитель».
1: Так.
0: Внимание, внимание.
1: Внимание.
0: По словам автора видео, вызванный водитель, приехав на адрес, отказался парковать автомобиль. Он заявил, что боится это делать. В итоге владельцу автомобиля пришлось самому сесть за руль и припарковать автомобиль. После чего практически сразу на место прибыл экипаж полиции. Сообщается, что мужчину лишили водительских прав на 7 лет. Видео ситуации распространилось в соцсетях. Я думаю, мне так кажется, но не знаю, что это какая-то подстава от трезвого водителя. Возможно, такое, да? Вот Сергей Касс сообщает. Это очень странно. Как так? То есть припарковаться во дворе. Он сказал, я боюсь припарковаться, я не умею, да? Тогда зачем ты работаешь трезвым водителем?
1: Конечно. То есть он, по сути,
0: да?
1: подставил
0: хозяина. Он подставил
1: хозяина.
0: Это. Я считаю, что это
1: да,
0: как будто
1: подстава.
0: Бы... Ну, выглядит как подстава, по крайней мере, да? Так, идем дальше. Что мы будем дальше обсуждать? Телефон убрал.
1: А
0: ты сидишь и
1: трогаю,
0: смотришь в своей переписке.
1: Смотрю,
0: погаси
1: нет.
0: экран. Переверни.
1: Пожалуйста.
0: Все. Сидит, заглядывает.
1: Вообще не смотрел
0: не
1: ни
0: раздражай
1: разу.
0: Меня.
1: Не
0: сейчас
1: раздражай.
0: Сейчас
1: подражай. Все?
0: Все?
1: Да.
0: Спасибо. Так, казахстанский школьник получил международные награды в США за проект по выявлению рака при помощи ИИ. Ученик 11 класса интеллектуальной школы Тараза Арнур Ардыкбай представил Казахстан на всемирной выставке. Я не смогу это как бы...
1: Выговорить?
0: Да.
1: Ну,
0: ладно, давай
1: вообще.
0: Так, ты переделаешь, я выговорю, как я выговорю.
1: Давай.
0: Регенерон и Сев 226. 2026.
1: Пусть так и будет, Регенерон и Сев.
0: В США. Одном из самых престижных конкурсов для молодых исследователей.
1: Так.
0: Это как получается? Regeneron?
1: Regeneron ISF.
0: Вот, правильно. Школьник разработал систему автоматического обнаружения злокачественных опухолей
1: так.
0: на основании искусственного интеллекта и машинного обучения. Проект направлен на раннюю и более точную диагностику онкологических заболеваний.
1: Вообще молодец.
0: За свою работу
1: гордость.
0: Арнур получил премию $400, образовательный грант в Университет нефти и полезных ископаемых имени короля Фахда в Саудовской Аравии.
1: Ого.
0: И много-много других призов, да. И в этом году в конкурсе участвовало около 1700 школьников из более чем 60 стран. Молодец. Мы вот поздравляем. Я вот всегда, знаешь, Тосечка, восхищалась
1: да.
0: такими людьми,
1: умами.
0: Которые, вот да, такие умы. Это как надо мыслить, что это все придумать, да?
1: Вообще, как
0: вообще
1: это,
0: нестандартно.
1: Да. Ты знаешь, я вот с тобой
0: согласусь.
1: А вот
0: соглашусь. У нас что за мышление у нас с тобой, да? Вот, Тосечка, особенно у тебя.
1: Хозяйка,
0: сиськи,
1: у нас...
0: сиськи, большие сиськи. Ха-ха, да. Я креативная, я творческая. Все.
1: Ну а что?
0: Понимаешь?
1: Ну,
0: все.
1: Да.
0: А у меня что? Пожрать, пожрать, пожрать, пожрать, пожрать, пожрать.
1: Что ты говоришь?
0: Пожрать.
1: А, пожрать?
0: Нет!
1: Я просто...
0: Это не то,
1: звучало немножечко другое.
0: Я говорю, пожрать, пожрать. Просто это так, я шепелявила. Вот подстава.
1: Вообще.
0: Вот, вот, видишь, и все, все, что у нас в голове?
1: Да, я тоже вот восхищался
0: такими. У тебя украл, выпил, в тюрьму не попал. Украл, выпил, в тюрьму не попал. Вот и все. А посмотри, какой мальчик талантливый,
1: да.
0: Тосечка.
1: Смотри,
0: вот.
1: Я и говорю, у кого вот, знаешь, такое математическое да, мышление какое-нибудь, вот опять же таки, да, изобретать. Вот, я вообще восхищаюсь, как сказать, мозгом, который внутри голов изобретателей, вот так.
0: Да.
1: Потому что моего-то нету.
0: Ладно, казахстанский косметический бренд Сенсулу оказался в центре скандала из-за рекламной кампании с российской блогершей Валей Карнавал, которую ранее обвиняли в неподобающем отношении к казахам. Пользователи соцсети также возмутились тем, что бренд не привлек к рекламе казахстанских инфлюенсеров.
1: Так.
0: Основательница Сенсулу объяснила, что компания пыталась выйти на рынок стран СНГ. После волны критики бренд вчера удалил из соцсетей все рекламные интеграции с Валей Карнавал. Что было? В прошлом году, кажется, сплетник Антон Суворкин на YouTube-канале сообщил, что якобы Валя Карнавал когда-то здесь снимала в Казахстане видеоклип, и она выгнала якобы, клипмейкеров, там кого, я не знаю, работников, которые говорили на казахском языке. Опять же, это вот по словам Антона Суворкина, да?
1: Так.
0: Азаттык сообщает, да, вот здесь. источник указать.
1: Ну да, да, да, да. Конечно.
0: Вот, якобы. Потом Валя Карнавал вышла и сказала, что это неправда. Она записала видео, что это абсолютно не соответствует там действительности, это неправда, да. Ничего такого не было. И вот тут спустя время, значит, Сенсулу, бренд казахстанский, значит, сняли шикарную, красивую рекламу, где снялась Валя Карнавал.
1: Мне понравилось, я смотрел.
0: Все начали эту рекламу отменять.
1: То есть... Я вообще не понял, почему даже, если честно. Ты знаешь, в каком смысле?
0: А вообще доказано? Доказано, что Валя Карнавал говорила?
1: Тем более, если она извинилась или даже сказала,
0: что... Нет, она говорила вообще об этом. Вот мне непонятно. Я искала везде информацию. Было такое или просто вот тупо начали ее отменять? Я не поняла вообще.
1: Знаешь, посмотри, человек все равно попытался, да, там извиниться, да, поверить, не знаю. Но я чуть-чуть по-другому, под другим углом смотрю. Смотри, конечно же, да... Вот как называется? Сенсулу, да, правильно называется?
0: Да, да,
1: бренд?
0: Да.
1: Я вот, получается, это казахстанский бренд. Мне, чтобы поддержать его, да, понятно, что с какой-то, может быть, нашей моделью где-то в других странах зарубежья, куда выходил на новый рынок, может быть, не так взлетела реклама, да? И так как Валя Карнавал популярна там, мне кажется, они использовали ее как для новой интеграции, понимаешь? И тут не надо было смотреть, что они взяли Валю Карнавал. Они ее взяли просто как популярную личность, чтобы продвигать наш казахстанский бренд. И почему бы нет. То есть тут, опять же, под каким углом это взглянуть?
0: Ну, она так и заявила, значит, сама основательница бренда, она заявила, что Сенсулу хочет развиваться не только внутри страны, но и на рынках СНГ, оставаясь при этом казахстанским
1: вот
0: брендом.
1: Именно, вот.
0: Ну вот я не знаю, но вот после публикации вот этого поста, да. Значит, да, казахстанцы в соцсетях призвали бойкотировать компанию, вспомнив якобы, опять же, везде указывается, в новостях, якобы нелестные высказывания инфлюенсера о стране и пренебрежительное отношение к казахам. Многие рекомендовали бренду сделать выбор в пользу местных моделей. Это точно доказано.
1: Слышал, да. Ты знаешь, вот когда
0: есть
1: такое...
0: какие-то пруфы, вот как... доказательства, да. Есть того, что вот действительно это было. Вот тогда уже будет ситуация немножечко выглядит по-другому.
1: Да, конечно.
0: Да. А не так, что можно там на кого-то наговорить. Но я не знаю, видишь, я не могу этого обсуждать, так как я не знаю всей этой картины.
1: Нет никаких
0: доказательств.
1: И вот как-то я не видел, чтобы, знаешь, тут же было бы, вот знаешь, у нас же как любят показывать новость. Раз, и прикладывать к этой новости еще какие-то доказательства, видео, например.
0: Да, а здесь там, видео нету.
1: Здесь ничего нету такого. То есть
0: я
1: это,
0: не нашла, по крайней
1: это,
0: мере. Может быть, вы нам скинете, ребят?
1: Да,
0: вот есть чтобы... где-то видео, где действительно Валя Карнавал такое говорила. Я не знаю.
1: То есть,
0: ладно,
1: да.
0: Идем дальше. В Шымкенте рассмотрено уголовное дело в отношении казахстанки, которую осудили за жестокое обращение с детьми. Когда-то казахстанка увидела, что сын 2017 года рождения курит сигарету. Она избила его, после чего нагрела вилку и прижгла ему рот. На следующий несмотря на просьбы сына о прощении за то, что то есть она его застукала сигаретой, она избила еще раз сына, причинив ему телесные повреждения. Спустя еще два дня женщина, обвиняя сына и дочь 2015 года рождения в краже 10 тысяч тенге, прижгла нагретым утюгом лицо сына и живот дочери. После она не остановилась и подстригла детей на лысо, нанеся им психический вред. Что это, ребята? Что происходит, а? Кто там кричал, что рай у ног матери? Но не у такой матери, это вообще не мать какая-то, да?
1: Это какая-то, я не знаю, так...
0: И мать по итогу получила 5 лет за издевательство над детьми.
1: Это изверг
0: какой-то. Это просто изверг. Ну что она через 5 лет опять это, как говорят, откинется, да? Правильно я говорю? Вот, значит, и пойдет дальше там издеваться над детьми. Ее лишили же родительских прав, я надеюсь, да? Ну а вдруг она родит ребенка и опять же будет над ним издеваться?
1: Это насколько у нее... прижечь утюгом.
0: Это вообще ненормально. Ты знаешь, Тосечка, у меня вообще были когда-то такие там соседи, кто-то из родни, там, из дальней, да? Которые избивали своих сыновей за то, что они курят. Например, если взять отца моего супруга, он сам всю жизнь курит и пьет,
1: так.
0: Но когда он увидел сигареты там, своего сына, то есть моего мужа еще в детстве, да, там он был маленьким, ему было любопытно, ему было лет 7, вот, мальчики там подбирают эти бычки, да, и он увидел его, он подошел и потушил сигарету полностью, вот здесь вот, ему об руку, вот сюда.
1: Ужас.
0: И у него до сих пор есть этот шрам.
1: Терпячка называлась раньше, по-моему.
0: Да, и вот прижигали. Я вообще осуждаю и не понимаю родителей, которые сами курят,
1: Они показывают же
0: и потом
1: пример,
0: жестко
1: а дети,
0: избивают своих
1: тем более
0: детей. И вообще, даже если вы не курите, окей, да. Даже если вы не курите,
1: зачем
0: можно поговорить с ребенком, можно его отругать, да, можно ему как-то вот, знаешь, там, прочитать лекцию. Ну зачем бить?
1: Да.
0: Вообще не понимаю. Если бы я, вот я не курю, у меня в семье там никто не курит. Вообще не курим, не пьем.
1: Да.
0: Но если я бы увидела, что моя дочь или мой сын, они бы, я поймала бы их сигареты, я бы сказала, слушай, ну это твой выбор, я бы поговорила, но ругать, избивать, что-то там как-то издеваться, я бы никогда не стала.
1: Ну да, это какие-то странные
0: меры наказания.
1: Может
0: быть, я какая-то неправильная мамочка. Вообще, зачем за это бить, избивать? Вот, вот ты вот в детстве, когда там, да, так как-то там что-то там это пробовал, там выпить, покурить, ты бы хотел, чтобы мама тебя взяла вот так вот и избила?
1: Да нет, конечно.
0: Вообще, конечно, никто бы этого не хотел.
1: Но я...
0: Но у нас в детстве все есть любопытство, там
1: да.
0: Что-то пробовали.
1: Нет, ну, я думаю, под задницы я бы получил, конечно бы.
0: Да,
1: там.
0: Но зачем так избивать? Ну, вообще, я бы даже
1: чтобы...
0: и по заднице не надавала.
1: Нет, может,
0: я
1: быть,
0: вот...
1: может быть, в угол поставили. Нет, знаешь, может быть, из дома на улицу не выпустили бы, знаешь, вот
0: да,
1: такое.
0: Да, ну,
1: что-то...
0: какое-то такое наказание.
1: Да,
0: да
1: прям,
0: там погулять
1: прям...
0: да, не отпустили бы. Да, но зачем рукоприкладствовать? Никогда не понимала. Ребята, пожалуйста, не бейте своих детей. Не бейте, даже если вы их застали, зачем-то таким постыдным, некрасивым. Это как, знаешь, вот у нас есть соседка. Ой, не буду говорить. Ну, ладно, была соседка. Была соседка,
1: так.
0: И мы с ней пошли как-то поужинать, там, беседуем, все. Вроде такая классная женщина, все, ну, мне понравилось, ну, да. Да, мы сидим, такой разговор. После чего я перестала с ней вообще общаться, да. Она мне берет и рассказывает очень интимные вещи про своего сына, то есть какие. То есть она зашла и застукала его, скажем так, за рукоблудием.
1: Так.
0: Она его избила за это.
1: Зачем?
0: С тех пор, с того дня, я даже с ней не здороваюсь. Мы так посидели, я, да, и она потом это рассказала все в ярких красках, да. Все это, значит, потом про дочку рассказала. Я поняла, что у нее очень жестко свистит фляга. С такими женщинами я не могу общаться дальше.
1: Ну, да.
0: Все, мы посидели, поужинали, там, оплатили ужин. Все, я сказала, что, ой, мне пора, ну, как-то вот мы так...
1: Ну, да, отстранилась.
0: Завершили, да, то есть мы планировали там пообщаться еще часа три. Я через час уже так раз говорю, мне детей укладывать. Все такое, ушла, все. По сей день я с ней вообще не общаюсь. Вообще никак, нигде. Вот видимся, я стараюсь. Она не может понять, почему. А я вообще, для меня это вообще не рукопожатная,
1: ну, да, я
0: женщина,
1: понимаю, да.
0: Понимаешь?
1: То есть там, где нужно ребенку объяснять.
0: Не надо ничего объяснять вообще,
1: ну,
0: да?
1: Вообще, да.
0: Вообще, зачем ты, мама? Ну ты увидела это все, ну как-то.
1: Он сам все поймет.
0: Зачем забегать, бить, ругать ребенка за то, что ты сама его застукала там зачем-то. Как будто бы вы все ничего такого не делали. Серьезно? Так, идем дальше.
1: Дальше.
0: Американские ученые провели необычный эксперимент с квантовой запутанностью и пришли к выводу, что передача информации в прошлое теоретически может работать надежнее обычные связи.
1: Представляешь?
0: А как это будет работать?
1: Я не знаю.
0: Исследователи изучали так называемые замкнутые времени, подобные вот эти вот кривые,
1: угу.
0: Какие-то
1: да,
0: там, да.
1: Да?
0: И, значит, и таким образом, при помощи сверхзвуков каких-то, они могут отправлять информацию в прошлое. А каким образом они это будут делать? Ведь прошлого уже не существует.
1: Ну, как бы для... Смотря как, опять же, таких... Вот знаешь...
0: Такое исследование непонятное для меня вообще.
1: Ты знаешь, вот смотри...
0: Как кто... это возможно?
1: Подожди, помнишь, как комета или что там, какой-то спутник, или что там летело на нас? Как-то Атлас 3D.
0: Какой?
1: И
0: Atlas 3D?
1: Что-то там... Ну,
0: метеорит?
1: Какой-то космический объект, да, в общем.
0: Да, ага.
1: Кто-то говорил, что это, возможно, мы из будущего.
0: Да?
1: Да, есть такая теория. Ты знаешь, я
0: а
1: уже...
0: А как мы можем увидеть себя из будущего?
1: Когда ты управляешь...
0: О, давай такую тему возьмем.
1: Смотри.
0: Обсудим.
1: Давай как-нибудь возьмем.
0: Так, и когда мы...
1: Когда ты управляешь путешествием во времени, я думаю, можно управлять будущим. И прошлым.
0: А, это и все, что ли?
1: Ну, а как я тебе объясню?
0: Мне неинтересно. Я хотел, чтобы ты опять про инопланетян, про плоскую землю. Ладно, хотя не надо тебя заводить.
1: Да. А то разойдусь.
0: Как говорят, не буди лихо, чего-то
1: пока
0: будет тихо,
1: тихо,
0: пока тихо. Вот это, да, тебя касается. Так, что нам написали? Здравствуйте. Вам с вашими заболеваниями и лишним весом категорически нельзя есть манную кашу. Ребят, вот я не понимаю таких людей.
1: Вообще мы же сами понимаю. Все прекрасно все
0: Ребят,
1: понимаем, что нам можно и что нельзя.
0: Мы все знаем, что нам можно и нельзя. Но если мы продолжаем это делать, это только наш выбор. Это, знаешь, это еще это так неприлично,
1: это, знаешь,
0: да?
1: Нет, это
0: человеку, которому
1: стоит
0: там, например, ну, допустим, да, выпивает где-то, да, там что-то там курит, курение зло, ребят.
1: Да.
0: Вот, значит, курит, да, и ты подходишь к нему, посмотрите, у вас такой болезненный вид, вам нельзя курить и выпивать. Ваши там родители алкоголики, мы знаем вот это, значит, да? Вам это передалось.
1: У
0: вот
1: вас волосы вот... секутся, не курить.
0: Да. Ой, вы такая толстая, вы не пробовали сесть на диету? Зачем?
1: Вы думаете,
0: человек толстый
1: все это не знает?
0: Сам знает, что он толстый. Если он не худеет, значит, он...
1: Курильщик
0: не...
1: знает, что он
0: это
1: курильщик.
0: Его выбор, да. Зачем?
1: Вы его лечащий врач.
0: Да, зачем это делать вообще? Я даже не люблю, когда мой лечащий врач мне это говорит.
1: Ну,
0: а я ходила к своему очень классному, еще так порекомендовали, врачу женскому.
1: Так.
0: И она начала, вот надо вот это, значит. Я говорю, у меня такая-то проблема. Вот надо вот диету, надо то, надо все. Я говорю, хорошо, но у меня пока не получается. Какое будет лечение? Она говорит, лечение будет, вот если там вот вы будете там на диете. Вот. В следующий раз я к ней прихожу, она, вы опять не похудели, вы похудели всего лишь на 3 килограмма. Вот, ну что ж, я вот... И начинает вот
1: это,
0: и отчитывать. Все, я перестала к ней ходить. Не надо, вот, не надо, ребят, вот женщины, кто там слушает сейчас нас, да? Врачи тоже слушают. Не надо этого, это лишнее.
1: Да, это обижает.
0: Но это же, ты понимаешь, точечка, человеку с особенностями подойти и сказать, ха-ха-ха, у тебя такие особенности,
1: да?
0: Человеку с косоглазием подойти и сказать, слушай, а ты что, это прямо не смотришь? А ты не пробовал лечить свое косоглазие?
1: Ну да.
0: Зачем?
1: Это...
0: К чему эта информация?
1: Да, я понял.
0: Очевидные вещи, ну к чему мне это говорить? Зачем?
1: Согласен. Я просто не до конца понял, вот ты мне
0: да,
1: сейчас
0: зачем,
1: объяснил, да, я
0: да,
1: улови,
0: там,
1: уловил.
0: Или родителям с особенным ребенком подходить и говорить, и давно он такой вот у вас, и что это, и что вы там? Зачем?
1: Ну, да.
0: К чему эти вопросы вообще тупые, наитупейшие? Просто. Все. Ребят, всем доброе утро.
1: Мы напоминаем тему, она у нас сегодня
0: а
1: такая.
0: А тема у нас
1: какая
0: очень добрая.
1: Любимая еда возвращает вас в детство?
0: Пишите
1: 8-700-107-102.
0: Через 3 минуты буду озвучивать ваше сообщение.
2: Весна. Утро. Васаби.

0: Весна. Утро. Васаби.
1: Ну что же, что же, что же?
2: Да, перехожу к вашим сообщениям. Да. Еда, которая вас возвращает в детство. Доброе утро. Пишут
3: Back
2: нам,
3: to the future.
2: Пишут да. нам из Астаны. В детство возвращает вкус гематогена. Только мне сейчас уже кажется, что такие не производят.
1: Да, представляешь, я что-то вот сразу же, когда сказали гематоген, я помню, раньше он какой-то необычно вкусный был, как, еще говорили же, что он из бычьей или из медвежьей крови, типа.
2: Да?
1: Да, но я не знаю.
2: Так, доброе утро,
1: по крайней мере, родители.
2: Замолчи.
1: Ладно.
2: Сейчас вот знаешь, вот что мне не нравится? Что? Вот ты уже второй день, а мои родители, а мои то,
1: нет,
2: а,
1: ну,
2: да,
1: они,
2: да,
1: мои
2: а мама
1: родители...
2: говорила,
1: да,
2: а папа
1: да.
2: говорил,
1: ты же
2: а мой
1: тоже
2: братишка,
1: так
2: а мои
1: я
2: соседи.
1: У тебя учусь.
2: Я интересная, ты нет. И ты еще, знаешь, когда ты что-то расскажешь, ты... Понимаешь?
1: Да.
2: Не лезь.
1: Нет.
2: Доброе утро. Вот буквально вчера целый казан капусты тушеной приготовила. Оказывается, бигус называется. В детстве не любила, а теперь удовольствие от вкуса детства. Ну еще смотри, как стушите. Бывает вот прям в кашу вот так вот сделают невкусно. Так, васаби, доброе утро. Когда ем раков, сразу в памяти всплывают воспоминания ночных походов к озеру и приготовления раков на костре. Как это было давно и так недавно. Михаил из Кокшетау. Так, приветики, дорогие васабушки. Однозначно печеньки с молоком и манная каша. Сразу вспоминаю счастливое детство в детском садике. Вовчик написал. Вот еще нам написали. А мой папа ходил на рыбалку, жарил карасиков прямо там до хруста. До сих пор люблю и обожаю. Он еще слегка пересаливал. Это было невероятно. Так, с бодрячком, весельчаки. Чего ты молчишь?
1: Нет, почему? Обиделся, я слушаю,
2: да,
1: нет, я... Мне
2: ну ладно, давай, говори, что
1: текут.
2: Ты хотел.
1: Да нет, ничего, я про гематоген, но потом думаю, ничего страшного.
2: Смотри, какая я добрая, я да. обращаю внимание на твое молчание. Мне кажется, ты обиделся.
1: Нет, я видишь? Слушаю внимательно то, про ту еду,
2: я
1: которая возвращает.
2: Я становлюсь сентиментальной.
1: Да?
2: Что это?
1: Не
2: что
1: к добру.
2: Со мной происходит?
1: Не к добру это.
2: Что-то человеческое во мне пробуждается,
1: да,
2: по отношению к тебе. Так, вот как не попью томатный сок, сразу воспоминания о добром детском садике. Сидишь в беседке, держишь металлическую кружку и ждешь, когда воспитатель начнет разливать из желтого ведра этот невероятный сок.
1: Я сейчас еще больше всего напомню о березовом соке. Сейчас его тоже производят, но мне кажется... технологии прошлого березового сока утрачены. Знаешь, ты помнишь же вот это?
2: А я не помню.
1: Он светло такого, знаешь, прозрачно-желтого цвета.
2: Я помню
1: такой.
2: Этот мерзкий в трехлитровых банках яблочный сок. Вообще не понимаю.
1: Вот он примерно только светлее яблочного сока был,
2: да?
1: Тоже в трехлитровых банках. А вот знаешь, что для меня казалось тогда вот вообще какой ужасный напиток? Это вот сливовый. Вот помнишь, он такой
2: да,
1: густой
2: да.
1: был? Нет, не понимал. И еще кисель.
2: А,
1: особенно,
2: кисель,
1: когда плохо делали, знаешь, его в детском садике, он был с комочками. Ужас.
2: Ну да.
1: Вот это не очень. Да.
2: Человеку, который ел все детство козявки и сопли,

0: держали скот. Помню свежий домашний айран с вишневым вареньем и пряники. Да, мы с малиной делали. С малиной вкусно, да. Суп с буковками.
1: Да, со звездочками.
0: Да. Еда, которая возвращает меня в детство, молочный суп с вермишелью, хлеб с маслом и сверху помазанный медом и какао. А еще жареная кукуруза прямо на углях.
1: Ух ты, ну медом и какао у вас прям, знаете, кучеряво выжили, да, как говорилось.
0: Богатое детство было. А как это, а как же ты трехлитровыми банками черную икру ел?
1: Я не ел, это мои родители.
0: Ну все я равно, просто, нет, не ну, в каждой семье была черная икра трехлитровыми банками.
1: Во-первых, потому что у меня мама сама с Атырау, да, то есть там как бы, ну очень много это черной икры. И в то время просто, ну это можно было делать, понимаешь?
0: Что можно было
1: делать? Ну покупать и перевозить ее.
0: А, да? А сейчас нельзя, что ли?
1: Ну, нет. Тогда потом, помнишь, дефицит был, потом она очень дорогая стала.
0: А я вот не знаю, я в этом не разбираюсь. Так, я вспомнил, что в детстве я любил запеканку и газировку в аппаратах. Сейчас я даже не помню, когда в последний раз ее видел. Помните, мы все с одного стакана еще дважды промывали этой же водой?
1: Да. Я, знаешь, вот когда сказали запеканку, помнишь, она какая-то такая странная, там вермишель внутри была, там все что-то такое.
0: Да,
1: да. Я даже не знаю, что это было
0: вообще. А газировка нравилась вот эта вот? Подходишь к аппарату?
1: Ты знаешь, и да, нравилась. И вот что самое интересное, все люди доверяли друг другу.
0: А мне нравился вот этот квас из бочки.
1: Да, но когда я узнал, что там, я перестал любить его.
0: Ну ничего же, все.
1: Но вкус был обалденный, да.
0: Так, доброе утро, суп молочный вермишель. Вы почему-то в детстве это было очень вкусно. Ну и, конечно, деликатес жареная курица и колбаса. До сих пор люблю. Да. А сейчас что-то я колбасу пытаюсь пожарить, а она
1: как-то
0: разваливается.
1: Не так получается,
0: не очень,
1: да.
0: Приветики васабушки, это однозначно лапша на молоке. В садике подавали, вкуснятина такая. Но детям сейчас не готовлю, не понимают они. Вот моя дочь обожает, кстати. Не знала, что столько голосов будет за эту молочную лапшу. Обалдеть, ребята. Так, а вот мне запомнилась перловка с подливой. Нас ею в садике кормили.
1: Я вот, знаешь, с детства еще любил, вот я тебе, ну не знаю, может кто-то кому-то тоже это напомнит вкус детства. Перловая каша в банках была и рисовая, обалденная тоже.
0: Да?
1: Да.
0: Доброе утро, васабушки, доброе утро, страна, всем отличного дня. Любимое блюдо, возвращающее в детство, это орама с рубленым мясом. Помню, как бабушка с дедушкой готовили специально для меня в сочетании с коброй. Еще называют хреновина, вообще гастрономический оргазм. Бородатый Алмазян из Семска. Алмазян, я с тобой согласна.
1: Да.
0: Только у нас не было денег на мясо, мы готовили просто с картошкой и луком, но это было очень вкусно.
1: А вот сейчас слушатель еще написал: здравствуйте, картошка на костре запеченная. Я вот, да, тоже, что-то мы с тобой про нее забыли. Помнишь, когда выходили там всем дуром детишки, да?
0: Да.
1: И пекли на костре вот эту картошку.
0: Да.
1: Родители там дадут тебе картошку, что-то еще. И вот каждый что может из дома вынесет, и вы сидите, и у вас тут какой-то такой вайб классный, летний.
0: Точка, ты сейчас подпихнешься своими слюнками.
1: Не говори.
0: Элиан, Антон, здравствуйте. Среди моего жизненного карнавала одни вы без маски. Настоящие позитивные красавчики. Спасибо тебе. В детство меня возвращает ломтик хлебушка с маслицем, посыпанный сахаром. В детстве бегаешь по двору, друзья подбирают со словами: «Дай укусить, дай». Спасибо моему детству. Без гаджетов Вальдемар написал.
1: Да.
0: Привет, доброе утро, друзья. Всегда рада слышать вас. Каждое утро еду на работу, и как будто вы рядом со мной в машине. Я просто слушаю, а вы поднимаете мне настроение. Ну а теперь по теме. Еда, которая возвращает меня в детство, тот самый чебурек с луком и мясом, просто погружает меня в 90-е. Картина «Школа чебуречная», «Очередь 15 копеек», и этот вкус, а еще кисель, это уже ясли сад дюймовочка. Вот такие у меня воспоминания. Еще знаете,
1: да,
0: вот в этих беляшах и чебуреках совершенно не было мяса. Но почему они были самыми
1: вкусными? Такие
0: вкусные,
1: да, я вот тоже
0: вот
1: не понимаю.
0: Вот сейчас дома готовлю, это не то. Вот прям не то, не то вообще. А вот эти вот такие вот, знаешь.
1: А вот еще смотри.
0: Горячие, с пылу с жару.
1: В пользу картошечки. Доброе утро, васаби. Хрустящая жареная картошка бабушки. Это что-то с чем-то. Сейчас ее нет. И пропал вкус такой картошки, говорят.
0: Я еще помню, мы брали рогалики с кефиром, а кефир продавался в стеклянных бутылках.
1: Помнишь, да, вот, вот разные были пробки. То есть, если зеленое, это кефир, потом желтое, это там сливки или еще что-то такое было.
0: И с рогаликами. Во, перекус!
1: Какие сливки были обалденные. А помнишь, вот эти треугольнички были тоже. Пакеты. Сливки тут
0: так,
1: здорово.
0: Доброе утро. Коржик с молоком еще когда-нибудь, где-нибудь в подворотне для антуража.
1: Mm-hmm.
0: Что-то я запуталась, неправильно прочитала. Так, пшеничный

0: Яичная каша, вкус детства. Повидло в жестяной банке с издевательствами... Это про издевательство, она комментировала новость. Повидло в жестяной банке.
1: Да, это вот самое странное. Почему вот как-то оттуда...
0: А Евгений с тобой согласен. Он говорит, гематогена уже не тот вкус. Вот, я вообще не могла его есть.
1: А, вот еще. Здравствуйте. Хорошего дня. Любимое блюдо, которое возвращает меня в детство, это мамин борщ. Мамина каша и хлеб, на который помазали масло и посыпали сахаром. Вот смотри, уже все-таки большинство наших слушателей вспоминает тот самый вот этот десерт, который мы делали. Это масло, хлеб с маслом,
0: да,
1: и
0: да, посыпанный сахаром. Да. Так, привет из семьи от Амира. Картошка на костре с друзьями. Привет, и сейчас детям показываем, как мы готовили. А из маминой еды очень много. Одно из них она готовила нам летом. Ашиган кожье, или еще называли бедай кожье. Сейчас, если попробую, чувство детства и сенокоса. Да, запах сенокоса.
1: Да, я тоже вспоминаю.
0: Запах сенокоса и костра.
1: Да.
0: Обожаю.
1: Приезжал на каникулы к своим родственникам.
0: Так, доброе утро. Блюдо детства – это тюря? Тюря?
1: Я не знаю.
0: Яйцо свежее взбивать солью и кусочки хлеба бабушка варила. Суп с галушками или затируха. О!
1: О! Ну, у
0: какое
1: кого-то
0: разное
1: как-то,
0: у нас
1: да.
0: детство, да? Так, лепешка, майонез, грамотный дюшес, Илья. Да помните,
1: конечно,
0: ребята, мы так
1: ели. Конечно, ты что? Ты знаешь, когда мама тебя отправляет, знаешь, за горячим хлебом, когда где-то рядом пекарня, да, вот помнишь, где ты возьмешь там хрустящий какой-нибудь батон или кирпичик, и пока донесешь уже вот там половина просто корки нету, уже
0: да.
1: полбатона или пол...
0: Тут спрашивают, какая тема сегодня, ребята?
1: Тема у нас сегодня такая. Какая любимая еда возвращает вас в детство?
0: Так, по поводу бабушки, которая сможет почистить, пусть мне напишет, дам офигенный контакт. Так, нет, ребята, надо сразу контакт давать. Картошка жареная, вот вкус моего детства, еще вкус жареного минтая в садике. Это просто бомба. Так,
1: да.
0: Картошка из костра с солью, вкус детства. Доброе утро, Юпи, самый дерзкий напиток и двухлитровая кола на 15 пацанов пили с одной бутылки. Печенье с маслом и сахаром.
1: Да, а помнишь, да, действительно, вот только сейчас слушатель нам напомнил. Помнишь, когда просто ты печеньки брал, между ними смазывал сливочным маслом и вторую печеньку прилеплял?
0: О, обалденно.
1: Обалденно, да, тоже
0: так,
1: получалось.
0: Так, доброе утро, хозяйка и ее заместитель. Понимаешь, что из чего?
1: Угу.
0: Ты не просто довес, ты заместитель. В детство возвращают мамины штруделя. Когда сидим у мамы в гостях на минуту, я чувствую себя 8-летним ребенком. Так. Здравствуйте, сахар на сковороде, пиво в парке Горького с курицей жареной.
1: Ничего себе.
0: Я пью пиво со школы. Ребята, алкоголь зло? Так. Ну, как написали,
1: да,
0: так
1: да,
0: озвучила.
1: Да.
0: Здравствуйте, хорошего дня. В детство меня переносит, когда бегали и ели с деревьев урюки кисленькие. Да. А потом по очереди в туалет.
1: А я еще хочу напомнить, знаешь, вот вдоль дорог раньше, да, стояли вот боярышник, да, по-моему, он назывался, вот красная, да, вот эта ягода.
0: Не шиповник?
1: Нет, не шиповник. Шиповник, он такой, ну, он не такой сладкий.
0: Так, и?
1: Боярышник. И вот мы приходили, то есть тогда не настолько было все, вот, знаешь, столько выхлопных газов, и эти, ну, ягоды сами, они не были такие прям аж... Как будто
0: грязные,
1: все загазованные, да,
0: ага,
1: да, то есть
0: ага.
1: мы их срывали и ели. И еще, знаешь, я что вспомнил, впервые я попробовал, по-моему, если я не ошибаюсь, это дерево называется тутовник. И там
0: да!
1: вот, да, помнишь?
0: У меня был целый, знаешь, целый парк этих деревьев, тутовник был.
1: Да, и вот помнишь,
0: мы
1: когда вот это вот,
0: когда,
1: и когда созревал, вот я не
0: да.
1: знаю, даже как
0: почему
1: эту ягоду
0: сейчас его нет?
1: назвать, она такая...
0: Тутовник?
1: Да, нет, ну имеется да? в виду, она по форме или как, вот она такая интересная.
0: Ты...
1: Это ягода, да, получается?
0: Получается, да. Я не знаю, мы все детство объедались. Были черные такие, вот,
1: да,
0: знаешь, наливные.
1: Когда,
0: самые вкусные. Mm-hmm. Были белые, они
1: да,
0: более...
1: Белые.
0: Они прям были сладкие, но они такие мягенькие
1: да.
0: были. Да, все детство мы ели.
1: И вот куда они делись?
0: Я вот не знаю. Вот у нас было много, ну, там, где я жила.
1: Да.
0: Там
1: как
0: целые сады этих
1: много, как оказывается, много еды возвращают нас в наше детство.
0: Детство,
1: да.
0: Ребят,
1: это
0: пишите.
1: Здорово.
0: 8 700 107 10 22.

0: Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.
1: Так, доброе утро, хозяйка. Вареная кукуруза и рисовая каша с консервированными абрикосами.
2: Так.
1: Погружает Айбека в детство. Ребята, мы сегодня обсуждаем тему такую, какая еда вам.
2: Да, вас.
1: Давай.
2: Какая
1: Тошечка,
2: любимая
1: давай.
2: Еда вас переносит в
1: да,
2: детство?
1: Да, вас, я говорю вам. Так, доброе утро. Гороховое пюре в детстве не любил вообще. Сливки с треугольника или кефир в стекле и свежее колечко с орехом. Вкус детства. Здравствуйте. В детстве нравилась картошка на костре, протыканная палкой, пол батона с маслом и вареньем. А из блюд мне нравился бешбармак без мяса. Мама жарила для меня лук на сливочном масле вместе с вареным яйцом, так как мясо вообще не ела. Еще сухое молоко, сейчас на вкус уже оно не такое. А помните это детское питание мы ели, вот это
2: да.
1: сухое молоко?
2: Я оно даже скажу, как называлось, Семилак.
1: Вообще офигенно.
2: Я не знаю, да, я помню.
1: А знаешь, не малютка?
2: Нет, была малютка, если я почему помню, я с детства, потому что у меня братишка, когда только родился,
1: да.
2: Нам выдавали там как-то, да, вот это молоко, там нарисован был еще, если не ошибаюсь, Мишка. Это их
1: угу. Так, здравствуйте, хорошего дня. По теме это птичье молоко, но оно, но что было в детстве, такое уже не могу найти. Сколько ни пытался, а как говорит Антон, манты с тыквой, это просто супер.
2: Ты знаешь, вот я сейчас хочу нашего слушателя тоже поддержать. Помнишь, когда на Новый год доставали вот эту вот коробку конфет птичье молоко, и там же были в основном везде белые, а ты искал с желтой
1: да.
2: начинкой. Как это было здорово. И действительно, оно было божественное просто.
1: Так, Алексей из Алматы написал: мне напоминает детство жвачка Турбо с шоколадным вкусом и манты на барахолке. Так, халва в консервной банке. Да?
2: Да.
1: Не помню. Доброе утро, у меня из детства манная каша, хлеб с яйцом, жареное. И на урыс кожье только приготовленный мамой, а на перекус хлеб с маслом, посыпанный сахаром. Это лучше, соскучилась по маме. Так, доброе утро, васабушки. Мое детство напоминает не еда, а игра с ножом. Ты стоишь в кругу и тыкаешь в землю соперника, чтобы больше забрать его земли. Вот вопрос, откуда мы брали нож?
2: Да, вот я тоже, у меня вопрос. Прикинь, это вопрос к нам. И знаешь,
1: кстати,
2: странная
1: пацаны,
2: игра была вот так, знаешь,
1: ребята,
2: что-то забирать.
1: Кстати, у нас мальчики все бегали с ножами по двору. Откуда они брали вот эти вот раскладные
2: перочинные,
1: складные?
2: Перочинные,
1: вот эти,
2: да,
1: ножи.
2: Перочинные.
1: Откуда вы брали, ребята?
2: И знаешь, он чем, вот, знаешь, чем больше он раскладывался, там всякой ерунды, там, например, доставалось, он был круче.
1: Так, да. А я помню детство, когда не было всяких отмен и... Ого, подожди, Тошечка, такое сообщение. А я помню наше детство. Тогда не было всяких отмен, скандалов и обиженных людей. Мы тогда могли спокойно сидеть в компании и рассказывать какие-либо анекдоты про разные национальности. Это было прикольно, но это было в те времена. Сейчас такое под запретом.
2: Да, между прочим, представляешь?
1: Да, но в кругу друзей-то можно, но уже в соцсети, я думаю, выкладывать такое не стоит. Доброго утречка, хорошего всем настроения. Вкус из детства – это помидор, посыпанный сахаром, и зеленые яблоки с солью, только сорванные из дерева. А еще рама. Кто помнит? Да все помним.
2: После так. вот таких зеленых яблок с дерева или после урюков, я помню, я как-то попал, знаешь, что самое интересное, это был последний месяц каникул, август месяц. И я, представляешь, дизентерии залетаю в больницу, потому что я наелся урюка.
1: Ужас какой.
2: И нас там несколько детей в палате, и мы все, в общем, ну ладно, понятное дело, да.
1: Так, здравствуйте, вкус детства, маргарин рама и жареные семечки на домашней печи. Ягода, крыжовник, дикий лук. Вот я помню, мой брат, он жарил семечки, это были самые вкусные семечки. На сковороде он еще пробовал.
2: Да, у меня бабушка, да.
1: Чтобы не пережарить, он так вкусно их жарил. Так, значит, любимая... Булочка из детства – это лакомка. Сейчас она уже совсем не та.
2: Совсем
1: кстати,
2: не та.
1: Кстати, почему да. сейчас, пожалуйста, кондитеры.
2: Производители,
1: да, там вот эти, кто там, кто нас слушает?
2: Лакомок.
1: Эти домашний бисквит, кто, какие еще есть там? Ну, Куликов там, ну, кто еще
2: все,
1: кондитеры?
2: Все
1: да. кондитеры, да, все кондитерские сейчас магазины.
2: Кондитер.
1: Пожалуйста. Сделайте лакомку, вот такую, знаете, я куплю за любые деньги, пусть она будет дороже.
2: Но только как раньше.
1: Но зато вот как раньше, прям как раньше. Доброе утро, васаби. Кто помнит, поймет, раньше по Абая до Ленина рос боярышник, собирали в пакеты, мыли, там же в Арыке по Фурмановой ходили, лопали.
2: Вот
1: еще,
2: я же говорю.
1: Или еще дома возьмешь соль в спичечный коробок и ходишь по огородам дачным, ешь зеленый урюк.
2: О, Да.
1: Доброе утро. Любимый сок был Юппи. Маленький пакетик разбавляли в трехлитровой банке. Пили всем двором. А еда, которая телепортирует меня в детство, это сливочное масло Рама и вафли Белоснежка. Ребята, столько сообщений у нас. Как же вам понравилась эта тема? Мы думали, может быть, потому что каникулы уже наступают, очень мало сообщений. А нет, оказывается, нет, очень
2: просто
1: много.
2: Просто надо было брать про еду. А вот есть еще такое сообщение. Привет, васаби. Рисовая каша, сахар. Так, чтобы хрустел на зубах. Уже не люблю ее так, как в детстве, но каждый раз вспоминаю те времена, когда ее ем. Забавно, что у моего 4-летнего сына любимая каша тоже рисовая.
1: Здравствуйте, мои любимые утренние соловьи. Мы соловьи.
2: Ух.
1: Мой вкус детства – жареная картошечка в чугунной сковороде с солеными огурцами, компот из вишни и рулет с повидлом.
2: Ты что творишь?
1: Что вы творите, ребята? Я не могу.
2: Да.
0: В утреннем

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Утасарова
1: и Павлова. Овны, сегодня энергии будет много, но не пытайтесь все контролировать сразу. В отношениях важнее тепло, чем споры, а с деньгами лучше без риска.
2: Тельцы, день поможет спокойнее разобраться с важными вопросами. В отношениях возможен приятный сюрприз, а покупки лучше не делать на эмоциях.
1: Близнецы, солнце переходит в ваш знак, добавляя легкости и желания общаться. В работе и личной жизни возможны интересные знакомства и новые перспективы.
2: Раки, эмоции сегодня переменчивы, но помогут лучше понять себя. Не берите на себя лишние обязанности и посвятите вечер спокойствию.
1: Львы, день будет активным и насыщенным событиями. Вы легко окажетесь в центре внимания, но с покупками лучше не спешите.
2: Девы, сегодня важно меньше переживать по мелочам. День хорошо подойдет для переговоров и честных разговоров.
1: Скорпионы. Разве скорпионы?
2: Весы вниже.
1: Так, весы. Я тебе скину. Весы. День будет благоприятствовать общению, примирению и творческому сотрудничеству. Ваша дипломатичность поможет сгладить любые недоразумения.
2: Скорпионы. День эмоциональный, но продуктивный для важных дел. В отношениях избегайте ревности и лишнего контроля.
1: Стрельцы, вам захочется свободы, движения и новых впечатлений. Хорошее время для обсуждения планов и будущих поездок.
2: Козероги, 20 мая поможет навести порядок в делах и мыслях. В отношениях будет больше доверия, а в расходах осторожности.
1: Водолеи, сегодня захочется перемены, свободы действий, возможны неожиданные разговоры, после которых взглянешь на многое иначе.
2: И рыбы, день будет немного волнительным, но спокойным внутри. Не требуйте от себя идеала и уделите больше внимания близким.
1: Ребята, вы сегодня пишите нам по теме, какая любимая еда возвращает вас в детство?
2: 8-700-107-102-2.
1: Да, и знаете что? У нас что? Есть очень-очень много сообщений.
2: Да. Давай. Тогда без новостей, без ничего будем.
1: Да,
2: без...
1: давай. Через 3 минуты буду озвучивать, ребята. Всем доброе утро, это второй час в Васаби.

0: Весна на дворе.
1: Расцветай.
0: Ну и слушай васаби.
2: Перехожу к сообщениям, ребята. Всем доброе утро. Мы продолжаем. Нам написал Артем. Шашлык на рынке был огонь. Да. Почему сейчас такого шашлыка нет?
3: По-моему, вообще шашлычных раньше, знаешь, вот на улице.
2: Все хвалят. Вот у Тофика такой. Ну, не такой у него шашлык, как в детстве. Вот этот вот, знаешь, такой.
3: Да.
2: Иногда я встречаю это в каких-то таких вот кафешках.
3: Придорожных, да, наверное?
2: Да. Вот есть там такой шашлык. Вот у Тофика
3: бывает.
2: Не такой шашлык.
3: Ты знаешь, вот
2: не такой, как в детстве, и не такой маринад у него.
3: Вот если я не ошибаюсь, когда едешь по пути на горячие источники, там вот где-то есть,
2: да,
3: там, по-моему, по трассе, вот прям очень похожий, но...
2: Так, мое любимое блюдо детства – это ломтик хлеба с жареным луком. Вот тоже обожаю,
3: да,
2: ребят,
3: здорово.
2: Я говорила об этом.
3: А вот еще с добрым утром, васаби-шоу. Я помню квадратное печенье с маслом и вареньем.
2: Так, вкус детства – это блинная на Кирова-Ленина, блины с мясом и какао. До сих пор нигде не встречала такого вкуса. И еще жареная картошка, забитая яйцами в чугунной сковороде от бабушки. И семечки в кулечке от бабушки на улице. А вот та самая лапша с детства. Я ее не понимала. Молочная лапша,
3: да,
2: сладкая.
3: Да, понятно, да.
2: Так, в детстве свежий бабушкин хлеб со сметаной. В армию ванильные пряники с майонезом. Хорошего дня. Вадо из Алматы написал нам. Привет, васаби. Вкус детства у меня торт-сказка.
3: Я заметила,
2: нам сегодня очень много мужчин пишут. А вот вчера и позавчера очень мало нам писали. Оказывается, нас так много слушают и так мало нам пишут.
3: Почему вы такие иногда неактивные? Вот есть еще, смотри, хозяйка.
2: Мужчины вообще,
3: сообщение.
2: Они не очень любят какие-то философские темы что-то обсуждать.
3: Налай.
2: А вот еда, пожалуйста.
3: Да.
2: Или когда пожаловаться на кого-то.
3: О, это здравствуйте.
2: Там на дорогах, да, там как водители себя ведут. Или дать какие-то автомобильные советы.
3: Здравствуйте, Energy FM. По теме. Вкус детства – это для меня, когда мама пекла хлеб и как сразу доставала из печи, рвала на несколько кусочков и клала туда сливочное масло. И оно прям таяло на глазах.
2: Ой, это очень вкусно.
3: Да.
2: Доброе утро. Каймак с горячей лепешкой или зеленый абрикос с солью. У нас во дворе растет тутовник. Приезжайте за воспоминаниями. Приглашает нас Олег.
3: О.
2: Доброе утро. Лимонад Тархун в бутылке «Чебурашка». Да. Так, Рама Маргарин, и мне сейчас 34, пишет слушательница. Детство возвращает упаковка маргарина, масло маргарин Рама, ела с сахаром домашний бешбармак, мамин сорпой, манты, домашний хлеб на казане и чай самовара. А папа жарил нам свежую картошку с грибами. Юпи-сок был для нас самым лучшим напитком и мороженое стаканчик. Эх, как будто было это все вчера.
3: Ты знаешь, еще одно воспоминание мне навеяло. Я помню, когда я был маленький, мы с бабушкой периодически ездили. Был вот на Байзакова, то ли Би в свое время, Байзакова-Комсомольская, раньше улицы были, почему, ну, тогда еще. Был ресторан «Славянка» назывался, я как сейчас помню. И там продавали в горшочках картошка с мясом и грибами. Это было нечто.
2: Это очень вкусно, да. А я вот помню пломбир, ребята, в хрустящем стаканчике, не сладком, накладывали вам. За доплату еще там вам больше накладывали. Пломбир.
3: А,
2: в стаканчик накладывали.
3: Да. Вот
2: так,
3: этот.
2: Доброе утро, красавчики. В детство возвращает жареная мойва, так как в детстве в поливном канале ловили тюлью османчиков, пискарей и форелек, а потом их нам отец жарил на сковороде. Забакадыш нам написал. Ребята, я всю жизнь обожала мойву, но однажды в ресторане я отравилась лет 5 назад.
3: И
2: до сих
3: больше,
2: пор на нее смотреть не могу.
3: Ты знаешь,
2: да, галлюцинации, ребята, у меня были галлюцинации, это было страшно.
3: Да,
2: а ресторан
3: помню,
2: до сих пор...
3: Да, я,
2: значит,
3: даже помню этот
2: процветает.
3: Ресторан и эту историю. Я, если я не ошибаюсь, на Толибиру... Ой, на Абайр... там.
2: Розыбаки, ну,
3: вот
2: где-то
3: в этом
2: примерно
3: районе, да?
2: Плюс-минус, да. Так, а помните Джигиду? У нас на трассе росли деревья. Не помню.
3: Я вот...
2: Доброе утро, дорогие, рада вас слышать. Чай в школьной столовой в граненом стакане. Апашкины баурсаки, жареная картошечка с бутером, хлеб, белый кирпичик и сливочное масло. Да.
3: Как слюнки-то текут, а?
2: Витамин С написали. А вот еще сообщение. Помните, были такие витаминки Ревит назывались?
3: Конечно, помню.
2: Ребята, это было так вредно, их много. А я прям всю упаковку съедала.
3: Ты знаешь,
2: я не могла остановиться.
3: Мне кажется, это твердый ММДМ с нашего времени.
2: Да, такой кисленький. Привет, васабушки. Кукуруку, лучшие вафли из детства. Да, а, доброе утро, васабушки. Меня возвращает в детство запах варенья, именно когда его варят. Сейчас в основном все перетирают, а раньше варили, и мы детьми охотились за пенкой от клубничного варенья.
3: Тоже.
2: Недавно я была в кафе в Астане, и там были пирожки, сверху покрытые пенкой от варенья. Вот так. Кто-то взял и монетизировал воспоминания. А еще вкус детства, края от коржей для торта, которые пекли дома. Всем хорошего дня.
3: Как
2: здравствуйте,
3: вкусно
2: тефтели
3: все.
2: Из рыбы в садике, Бауэр написал. А давайте... Подождите. Доброе утро. Орешки со сгущенкой в форме грибочков и разного вида орешков. Сгущенка раньше почему-то была вкуснее. Чайная колбаса. Это печенье, разломанное, смешанное с маслом сливочным и сгущенкой, сформировано в колбаску. Манная каша. В прикуску хлеб со сливочным маслом. Тутовник, шелковица. К слову, у меня есть на даче. Очень жду ягодки с этого дерева. А давайте как-нибудь обсудим тему игры из детства. Еще интересно обсудить мечты сбывшиеся и не сбывшиеся. Лана написала.
3: Ну, можно как-нибудь будет попробовать.
2: Да, хорошо, обсудим. Что ты хотел?
3: Нет, вот здесь еще раз один голос. Всем привет, и напоминают, газ-вода, которую сразу же наливали, и потом споласкивали, и наливал следующий.
2: Доброе утро, госпожа Эля и сэр Антуан.
3: Вау.
2: В детстве моем жили очень скромно. Бонжур. Папа делал салат по-холостяцки. Нарезанный лук и масло подсолнечное, чуть соли. А еще кубики для бульона маги растворяли в воде и пили. Это и напоминает сильно детство Толиген и Семея.
3: Хозяйка, вот я что хотел сказать, я вспомнил. Помнишь, были такие вафельницы, формочки, да, вот орехи
2: это
3: и грибочки.
2: Это было очень вкусно.
3: Я не знаю, почему они раньше были такие вкусные, вот эти грибочки,
2: да,
3: и орешки вот с этой...
2: Моя мама готовила, но почему-то там тесто было с майонезом.
3: Да, чуть-чуть другое как-то.
2: Да, оно было другое.
3: А вот я до сих пор, вот знаешь, я вот кто-то умел делать вкусненько, так захотелось грибочков
2: так.
3: Вот этих.
2: Зеленый урюк с солью тоже офигенно, особенно соседнего сада.
3: Да, до так. поры до времени, пока вы не попадете.
2: Привет, хлеб в чай и в сахаре. Вкусняшка. Да, это очень вкусно, очень вкусно. Так, доброго утра и хорошего дня. Вкус моего детства – это жареная картошка с форелью.
3: Ого.
2: Вот это у вас детство было. Морковь с огорода, неочищенная, промытая в арыке, дикая земляника и хлеб с луком, испеченный в чудо-печке. Когда мама была на работе, кубики маги с кипятком и хлебом. В садике, помню, мы ели еще и желуди.
3: Между прочим, да, кубики маги, это, особенно в железной кружке, все это сразу суп.
2: Помнишь, еще
3: конечно.
2: Были такие «Кнор, вкусен и скор»? Помните эту рекламу? Так, вкус детства – это молочный суп с лапшой, садиковский омлет, окорочка из духовки, кукуруза, пельмени и манты, слепленные всей семьей чайный гриб, хлеб с рамой, домашний айран с хлебушком и кольцо с арахисом, зеленые яблоки с чужого сада, за которые дед стрелял солью. Спасибо за воспоминания. Окорочка из духовки, ребята, вот сейчас так вот не запекают. Вот окорочка из духовки, которую мариновали в майонезе с чесноком.
3: Да. И помнишь
2: это
3: еще...
2: Это самые вкусные окорочка.
3: Да. А помнишь, первое еще, вот когда только вы не заморачивались, вы покупали, вот я помню, для меня это было одно из моих... типа, знаешь, самых лучших блюд, которые я могу готовить, когда картошка, курица вот в этом пакете для запекания. Ты вот его закрываешь, ты такой кладешь. Вот.
2: Да. Доброе утро. Польский ликер амаретто и израильская лимонная водка. Не совсем правда детство, написал нам Павел Субботин. Павел, вообще мимо кассы.
3: Его это возвращает в какое-то глубокое детство, видимо.
2: Каша, карагача и березовые... брюньки до сих пор ем. Казбек написал.
3: С березы вот эти штучки.
2: Да, доброе утро, васабушки. Меня возвращают в детство. Молочный суп бабушки, лапша на молоке, сюткожье. Мы говорили и мамина урама с внутренностями животного. Прям запах слышу. Сейчас за рулем, их вернуться бы в детство. Всем добра и любви, Осет из Алматы. А вот тут нам написали, наша бабушка нам варила требуху. И мы ее ели с различными приправами или обжаривали с луком. Это было вкусно. Это сейчас нынешнее поколение говорит фи на все это. Но это же потрясающе вкусно и невероятно полезно.
3: А вот Мульдыр пишет еще, дописывает точнее, сосульки из сахара на сковороде.
2: Класс. Так, здравствуйте, васабушки. Еду за рулем и ловлю себя на мысли, что у меня улыбка на все лицо. Сегодняшняя тема вернула в те классные времена, когда даже хлеб, политый не рафинированным маслом и солью, был самым вкусным из любимого. Обожала молоко с хлебушком еще теплым.
3: Здорово.
2: Что еще?
3: Нет, ну, есть, да, есть.
2: Давай.
3: Картошка в огне. Черная, прям, когда вот уже... Да, да, понимаешь, что... Да.
2: Мое любимое блюдо – это вермишель с мясом, вкус детства, да, да. Еще какая-нибудь джингишка вкусно готовила.
3: А еще, знаешь, я помню, хозяйка, как говорилось, это макароны по-флотски. Это когда с фаршем ты,
2: да,
3: обжариваешь.
2: Да, очень вкусно. А, здравствуйте, вкус детства, жареная печень с луком, черным перцем, просто огонь.
3: Вот знаешь, для меня печень с детства до сих пор... Это то самое блюдо, которое я вообще не могу категорически не есть.
2: Мы
3: вот
2: сегодня спрашиваем тебя о твоих
3: хорошо,
2: нелюбимых
3: я не буду.
2: Блюдах. Спасибо. Mm-hmm. Привет. Корочка хлеба, натертая чесноком.
3: Да.
2: Да или нет?
3: Да,
2: а давай
3: конечно.
2: Так, я буду озвучить, а ты будешь говорить да или нет.
3: Да, но еще и знаешь...
2: А я буду говорить, тебя не спрашивали. А ты будешь говорить, хорошо, моя хозяйка.
3: Хорошо,
2: а я буду говорить, замолчи и не перебивай меня. А ты будешь говорить, да-да, я слушаю и повинуюсь. Вот слушаю, мне нравится так. Вот мне нравится
3: хорошо,
2: вот такая форма общения.
3: Ага.
2: Прям как-то будоражит меня.
3: Будоражит,
2: возбуждает
3: да?
2: меня.
3: Уф,
2: так,
3: смотри.
2: Добрый день, васабушки. Вкус детства – это вареная кукуруза, купленная на барахолке, пирожная картошка, йогуртовый торт с тонким коржом и горячий хрустящий хлеб только что из пекарни. Еду на работу безумно голодная после вашей темы. А, мороженое в стаканчике с бумажной наклейкой, еще коржики с сахарной глазурью. У меня побежали слюни.
3: Ты знаешь, я тоже вот вспоминаю, знаешь, когда открывались первые пекарни, знаешь, вот мы приходили с мамой и вставали в очередь, потому что они такие длинные были, это были батоны такие длинные, знаешь, такие багеты. Они были сразу горячие, их очень быстро разбирали, я не знаю почему,
2: да.
3: В чем была такая прелесть, потому что,
2: а ты...
3: видимо,
2: ага.
3: форма новая, да все, ну, как бы уже устали просто от кирпичей. И прям вот, знаешь, туда...
2: Батоны
3: да,
2: именно разбирали,
3: батоны.
2: Потому что форма другая.
3: Да, да.
2: А ты знаешь, нам никто не написал, что любили бутерброды с колбасой.
3: Да,
2: сосиски,
3: как
2: колбаса.
3: Вот
2: потому
3: уже...
2: что в те времена это было чисто для тех, кто живет так более-менее,
3: ну, да,
2: зажиточно.
3: Но,
2: не каждый,
3: знаешь,
2: мог себе это позволить.
3: Мне кажется, с колбасой она не столько возвращает, ну, как бы, ну, бутерброд и бутерброд, да. А вот все-таки то, что мы редко сейчас делаем, это вот самый главный лакомство, которое сейчас мы сегодня все описываем, это масло сливочное и сахар.
2: А я вот помню, что вот когда уже так хорошо там мама с папой зарабатывали, у нас всегда... была колбаса вот эта вот с жирочком любительская.
3: Да-да-да.
2: И докторская. Это была самая вкусная колбаса
3: Стоп!
2: В моей жизни.
3: Еще про одну колбасу забыли. Ливерная. Раньше. Ну, ты знаешь, нет, она была не везде вкусная, но когда ее правильно готовили, ты знаешь,
2: да.
3: я прям...
2: И вот знаешь, вот так вот корочка хлеба, масло, и туда колбаска докторская.
3: Да.
2: И кружечка сладкого чая.
3: Уф!
2: Ой-ой-ой-ой-ой!
3: Да.
2: Так, доброе утро, васабушки, Эльвира и Антон. Вчера ел торт, птичье молоко. Не тот вкус, конечно, но в детстве побывал. Так, доброе утро, свежий горячий хлеб, шашлык с кетчупом, гороховая каша с котлетами, а еще любая еда с термоса. Обалдеть, странно.
3: С термоса?
2: С термоса. Не рекламирую, но лучше шашлык с палочки по трассе Алматы-Капшагай. А, ну, все, ребят, давайте не вот это вот, не пишите не по теме, пожалуйста. Так, по моему мнению, вы говорите, что сейчас не такое все, а все дело в том, что в детстве чувствительность была выше, и ощущения были другие, детство не вернуть. А еще, мне кажется, мы не были такими зажравшимися.
3: Ну, это
2: сейчас
3: да.
2: мы, конечно, все подряд перепробовали, и нам уже кажется, что все невкусное. А, доброе утро всем, горячая гречка со сливочным маслом, залитая холодным молоком. Ммм. Написал наш слушатель.
3: Да, я помню эту кашу.
2: А, так. Шашлык по пути на горячие источники. Вот
3: да,
2: нам
3: вот
2: пишут.
3: Я же говорю.
2: Хорошее.
3: Да.
2: Да, вот он как в детстве.
3: Да.
2: Да? Так, а помните марципаны?
3: Там...
2: Я тоже семей. Похвалите нас, семских. В детстве я продавала вино. Вино Кайсар, кто помнит, стоило 50 тенге. Ну, я не знаю, это, наверное,
3: семским... Семским привет. Но...
2: Семские, наверное, поймут.
3: Ты представляешь, в детстве продавала вино? Интересная
2: история. Тосечка, тебе больше скажу, я все детство продавала самогонку, которую варил мой папа.
3: Да то...
2: Я до сих пор умею наливать так вот, знаешь, вот эту бутылку и вот сделать такую пробочку из бумажки,
3: да
2: из газеты.
3: Ладно.
2: Да, я до сих пор это профессионально делаю, кстати.
3: Ничего себе.
2: Прям вот прям до ободочка. И чтобы не перелить, прям так тык тык тык тык тык.
3: Это знаешь, как в фильме, я помню, самогонщики, когда они разливали, да, вот это.
2: Да. Еще помню, к нам пришла полиция. ну, тогда милиция.
3: Да.
2: Вот, и что там папу там забирали куда-то с мамой, а папа говорил, папа еще подходил к нам и прощался, он говорил, меня посадят, а я вообще не понимал, зачем он с нами прощается. Я вообще не могла, не могла поверить, что его могут за это посадить.
3: Ну, все хорошо.
2: Потом он начал производить там этот, еще другой, более такой...
3: Качественный продукт.
2: Качественный продукт, да, он прям был Хайзенбергом у нас, в нашем колхозе. До сих пор, кстати, он нет-нет, да и...
3: Его так и называют.
2: Ну, бывает, да, но это не в Казахстане, ребят, это вот, да. Так, здравствуйте, Эльвира и Антон. Пусть будет так, где-то там, в несуществующей жизни.
3: Да-да-да.
2: Так, вкус детства, жареная картошка, хлеб с маслом и сахаром, мамины манты, свекольник, рисовая каша, вареная кукуруза и помидоры с куста. А еще вкус детства – мукалтин. Приезжайте за Тутовником в район Гоголя, Кожамкулова, Айтикиби. Вот нам сказали.
3: Я так. Не настолько любил Тутовник.
2: Чтобы туда ездить по пробкам.
3: Да.
2: А вот еще вспомнил, леденцы делали, насыпали в ложку сахар, грели на огне, сахар плавился, капает на ноги, терпишь ожоги, шрамы, каждый с ложкой во рту. Это того стоило. Вспомнили петушок на палочке.
3: Вот, вот, только что я тоже хотел сказать.
2: Кстати, ребят, мы же до этого говорили об алкоголе. Алкоголь – зло, мы должны сказать.
3: Петушок, потом зайчиков, кроликов делали, помнишь?
2: Да.
3: Формочки были, да.
2: Вкус детства – кильки с макаронами.
3: О, согласен.
2: Вкус детства – инвайт, просто добавь воды, таблетки, пиковид, домашние трубочки вафельные. Так, еще я любил барахолские манты, с барахолки манты. Кстати, да, почему они там такие вкусные?
3: Я не там знаю, такое там своеобразное тесто, да, я да, только
2: и там вот
3: сказать.
2: Тесто, вот именно тесто решает.
3: Оно
2: начинка
3: такое...
2: там лук, да, и черный перец.
3: И классный,
2: а вот,
3: да.
2: Вот, вот это вот тесто, оно такое, такое тоненькое и такое классное.
3: Да, вообще и необычное,
2: упругое,
3: да.
2: И такое, приятное, не раскисшее. Почему дома так не получается, а? Почему?
3: Дома какие-то они добротные просто, знаешь, такие.
2: Да,
3: прям...
2: вот хочется, чтобы лука было много.
3: Да, чтобы они вот такие вот, как,
2: тесто
3: знаешь,
2: было тонкое.
3: Такое разваливалось, типа, да,
2: да,
3: вот это,
2: да. Так, а я помню сахарные сосульки, петушок. Мы делали дома сами. Бабушкины блинчики, хлеб с маслом, манная каша в салике.
3: А знаешь, да, вот, хозяйка, я еще вернусь к мантам. Они еще, знаешь, такие сверху проперченные, красные,
2: да,
3: знаешь, такие.
2: Да.
3: Ну, так, вот.
2: И они такие вот немножко подмятые, вот, потому
3: да,
2: что
3: да,
2: они
3: да,
2: вот
3: да.
2: лежат вот в этом термосе.
3: Друг на друге, да.
2: Это так вкусно, обожаю.
3: Ой, не говори.
2: Или вот эти чебуреки, беляши, вот прям на рынке, которые с рынка.
3: Я тебе скажу больше, а которые с джусаем. И,
2: а помнишь,
3: там...
2: где-то была популярная эта женщина, 5.32, я посмотрела так немножко.
3: А, да, которая она... делала из мужчин.
2: Из мужчин, да, она
3: ну,
2: делала?
3: Да, по-моему.
2: Да ладно.
3: Да, пирожки.
2: Обалдеть. А вот мы же тоже не знаем, вот так на базаре едим, мы не знаем, из чего это.
3: Ну, зачем задумываться, понимаешь?
2: Я вообще, а мне, знаешь, вот честно вот, признаться,
3: да.
2: если мне вкусно, если это
3: не надо париться,
2: пахнет
3: конечно.
2: Приятно, а не да. чем какой-то дурнотой, все, ништяк. Доброе утро, помню, в детстве каждый день ездил какой-то дяденька на повозке, запряженный осликом, и вот если ты даешь ему стеклянную бутылку, он в обмен тебе давал петушка на палочке, было очень круто. Вот. Что тебе смешного, Тосечка?
3: Просто вообще от выражения «петушок на палочке», понимаешь?
2: Ну это, понимаешь, это твое испорченное сознание.
3: Нет, вообще это я...
2: Это вот повелось, вот, знаешь, вот это вот, как говорят там в блатном мире.
3: Не-не-не,
2: или вот
3: это
2: по феньке ботать. И вот они вот все, а вот теперь относятся, когда говоришь там, ой, ты там, например, мы с тобой утренний петушок и курица, ты сразу, я не петушок. С чего но... вдруг? Петух – красивая птица. Это, кажется, национальный символ, да, в это, где?
3: Во Франции.
2: Во Франции, да. Вот, что такого? И вот все это вот опошлили. Это так же, как и радугу. Теперь я вот у меня есть дома огромный радужный зонт. А теперь я не могу с ним выйти на улицу, потому что меня пару раз подразнили.
3: И у
2: взрослые
3: тебя,
2: мужики.
3: Надеюсь, дома нет большого радужного петуха.
2: Понимаешь? Нету, Тосечка.
3: Которого ты не выгуливаешь.
2: У меня не так, как у тебя дома.
3: Нет, у меня...
2: Так, вот видишь, вот опять все опошли.
3: Вот ты же так...
2: Это просто петушок на палочке, Тосечка.
3: Ну да.
2: А ты уже...
3: Подожди. Не, а шапка-петушок была, о чем ты?
2: Вот, шапка-петушок.
3: Да.
2: Вот мой брат, он часто терял вот этих петушков в школе. Вот видишь, вот я говорю, и ты уже смеешься.
3: Потому что не петушков, а петушки... терял. Тогда,
2: ну,
3: если
2: петушки.
3: Правильно. Петушков терял, это странное выражение.
2: Вот. Но все равно даже петушки, вот понимаете, вы все опошлили, ребята. А мы же в обычной жизни, мы не по феньке ботаем, мы не живем, как в блатном мире, где там что-то это означает. Да, вот мы просто. И там, как ты меня назвал? Там что-то скажешь, там петушок, петух, там что. Это оскорбил меня. В какой вселенной мы живем вообще, ребята?
3: Той, которая помнит.
2: Если для тебя быть утренним петушком, это какое-то оскорбление. А это просто вот утренняя курочка и петушок. Петушок, потому что ты с утра будешь всех.
3: Можно лучше жаворонком быть.
2: А почему не петушок? Что в этом такого? Вот видишь, ты сам опошляешь это мощности все в твоей голове.
3: Мне не нравится эта птица.
2: А мне нравится. Особенно мне нравится бульон из петушков молодых.
3: Я не рад был.
2: Вот видишь, ты опять смеешься.
3: Мне бы не понравилось, если бы ты сказала утренний гусь.
2: Вот тоже кто-то опошлил, да. Видать. Так, у меня детство, вот пишут, ассоциируется с летом в деревне у бабушки. Еда – это домашнее молоко, оттуда накрошить домашний хлеб и сахар. Вкусно. Так, Васаби, вам огромная благодарность за сегодня. Вы прямо вытащили лучше из памяти, и день стал самым чудесным. Ребята, мы только рады стараться. Да. Только рады. Так, доброе утро, пряники с рамой, залить лимонадом. Пряники с рамой? Запить лимонадом. Лимонад, извините, наверное, да. Ребята. Ну, простите, пожалуйста,
3: да
2: не заговорила.
3: Ты знаешь, вот, хозяйка, я опять же таки сейчас вспомню, когда ты говорила про...
2: Вот из такого термоса еду любили, вот.
3: Да, такого, да, большого, да, теперь я вспомнил.
2: И вот там же манты,
3: да,
2: продают.
3: Да, да, да, я просто, знаешь, почему-то забыл, как он выглядел, да, манты так в этом продавали.
2: Да.
3: Про рогалики мы сегодня не так не уделили им внимания. Они же действительно были такие, вот знаешь...
2: Очень
3: вот...
2: вкусные. Почему сейчас не продают рогалики,
3: да,
2: ребята?
3: И они, знаешь, когда они только вот, я помню...
2: Рогалики, вот эти вот эти грибочки, вот эти со сгущенкой, там эти орешки, да, вот. Продают, но они вот... вот чего-то там не хватает,
3: да.
2: Что-то не то. А вот тесто такое должно быть...
3: Мне кажется, любви... мягенькое.
2: Чуть такое, мягенькое, да. Сестра с детского сада приносит иногда сырники и рыбные котлеты. Я их ем, мне вкусно. И не по себе, будто детей объедаю. Привет из Кокшетау.
3: Вот я тоже не понимал никогда, пока я был в детском садике, эти рыбные котлеты.
2: А я вообще их никогда не ел, вообще не понимаю.
3: Или, знаешь, овощные котлеты нам давали.
2: Да?
3: Да.
2: Обалдеть.
3: Я не понимал вообще, что за дичь. То есть там...
2: Сейчас где-то веганы так облизнулись.
3: Ну да.
2: Так, моя вкусняшка детства...
3: А когда, вот, говорит, это вегетарианцы смотрят на сенокос, у них... Слюнки текут.
2: Да. Моя вкусняшка детства – шарик из попкорна с размером теннисного мяча. Пюрешка с томатным соусом и котлеткой. И леденец-петушок на рынке. Вот, кстати, вот шарик из попкорна, помнишь? Утром спишь и там «Кукуруза! Кукуруза!» кричат,
3: да, да, да.
2: И ты бежишь, и тебе дают такой вот в шарик вот так вот, знаешь, собранный такой попкорн. Это было очень вкусно. Доброе утро,
3: помнишь,
2: Васаби. Шоу.
3: Сладкая вата просто,
2: да,
3: приезжала.
2: Шоу «Вкус детства» – это трубочка с кремом и еще пастила.
3: Вот, помнишь, еще были пирожные в детстве, оно называлось заварное.
2: Да.
3: Да, то есть там вот, ну, в начале пусто или в середине пусто, а вот крем вот этот.
2: Да, это очень
3: это
2: вкусно.
3: Это было, да, шикарно.
2: Привет,
3: тоже.
2: Васаби, моя любимая еда из детства, как раз-таки колбаса. Папа работал при правительстве, ему давали каждую неделю продуктовую корзину, в которой была докторская колбаса. Так вот, черный хлеб, то это, знаешь, это не из наших.
3: Да.
2: Это мы тут по-простяцки, это вот уже из лакшери жизни. Так вот, черный хлеб, толстый кусок докторской колбасы, толстый кусок!
3: Да, сверху мы это могли позволить себе только на Новый год.
2: Сверху томатная паста и посыпать солью. Это вкусно, но сейчас колбасу с тем вкусом не найти. А еще в садике мы в чай с молоком опускали сыр, он становился мягким и тянущимся. Как,
3: да,
2: жвачка, спасибо за тему.
3: Ты знаешь, вот...
2: Опускали сыр, вот, Тосечка, ты не хочешь посмеяться? Ты же
3: нет,
2: у нас такой...
3: Опускали сыр в чай, да? Я тоже, да, он
2: а то
3: так
2: вот
3: тянулся,
2: как, вот,
3: классно
2: как не скажешь какое-то такое слово, и что-то у тебя вот начинается истерика.
3: Ну, опускать сыр, что
2: так,
3: такое?
2: Я...
3: Колбаса опустила сыр, тогда бы это понятно было.
2: Вот видишь, вот! Вот видишь, какой ты испорченный. В детсаде обожал в обед закинуть в рот колбасу жареную и доедать в тихий час с кровати. Приходилось молчать, пока нас не уложат спать. Вот так вот, интересно.
3: Да.
2: Доброе утро, что-то вспомнился. Гоголь-моголь на черный хлеб.
3: Вот, скажите мне, пожалуйста, гоголь-моголь как готовился? Он же из сырого, по-моему, этого белка там, или не знаю, желтка, из чего он там делал.
2: Свежая, ароматная, плетеная маковая хала.
3: Хала.
2: С маслом, станичная и сладкий чай.
3: Я давно не слышал, чтобы кто-то говорил хала. Это такая плетенка, она так называлась.
2: Да?
3: Хала, да.
2: Обалдеть.
3: Это, знаешь, это только олды поймут.
2: Я только слышала халда в свой адрес.
3: Нет?
2: Я не знаю, это что означает? Я не знаю, мне
3: халда,
2: так,
3: не знаю,
2: мне так
3: хала
2: написала
3: это,
2: слушательница.
3: Это, знаешь, это разновидность плетенки, вот какой-то батона, полубулки, я не знаю, как ее назвать.
2: Но
3: она
2: это
3: вот
2: было
3: такая,
2: вкусно,
3: да, это, да,
2: да. Так, вкус детства, картошка из костра и ягода послен. Семские, наверное, помнят. А еще сахарная вата в парке, а еще газировка с автомата. Так, доброе утро, Элечка и Антон. Вкус детства, горячую лепешку кусочками, в сливочное масло закидывала прабабушка с молоком, которое только с плиты давали, и за что мы дрались, все дети, была пленка, так, дрались все дети, была пленка молока и грилья, шоколадка.
3: Хозяйка, напомни, пожалуйста, а клюква, вот я хотел вспомнить, помнишь, когда ты идешь, например, в какой-нибудь парк Горького, и стоит бабушка какая-нибудь, продает вот такие вот ветки, и они такие наполнены вот этой клюквой или брюквой. Я всегда ее...
2: Я помню, она... черешню так продавали.
3: Нет, черешню тоже. Нет, но вот почему-то вот это, она, знаешь, вот в этой оранжевой своей упаковке, вот это, ну, как да, оболочки клюква.
2: Я помню, еще вот мед ее... такой в сотах продавали, мы жевали.
3: Тоже было такое, да? Да, да, да, да.
2: А сейчас я не могу так взять и пожевать мед.
3: Соту,
2: слишком сладко. Так, салат из огурцов и помидоров с яйцами и сметаной, в конце заедаешь сок со свежим хлебом. Да, кстати, да. Жаркентская горячая лепешка из тандыра с вареньем из урюка и сметаной. И сепаратора от бабушки с чаем молоком. Мелкий шашлык на Жаркентском базаре.
3: О, вот, наверное, да, вкусно.
2: Мука, жареная на печке с сахаром. Вкуснятина.
3: А вот еще, знаешь, я помню...
2: Ты почему перебиваешь?
3: Я просто ты сказал...
2: Сок колокольчик, спрайт-заменитель.
3: Да, колокольчик.
2: Нет, возле это... школы бабушка торговала пирожками с картошкой и школьные коржики. Самый топ. Спасибо за тему. Говори.
3: Да уже не хочу.
2: Ну, конечно, когда привык перебивать.
3: Ты знаешь, вот еще вот помнишь, я к тем же мантам приравняю вот эти пирожки, которые ты покупал, они такие, знаешь, в масле, но вот сплющенные с картошкой, там буквально такая тоненькая...
2: Но это самые вкусные пирожки.
3: Да, почему-то
2: они... дома готовлю не то.
3: Да, вроде бы и полные картошки, все,
2: не все то.
3: Да, но...
2: А там такое тесто тоненькое такое, немножко жевательное.
3: Да-да-да, что-то как будто вот, знаешь, да, в этом
2: ребята,
3: была
2: какая-то романтика.
3: Ребята, пишите
2: нам, время еще есть.
3: Какая любимая еда вас возвращает в детство? 8-700-107-102-2.
2: Ждем.
0: Весна, васаби, и жить стало теплее.
1: Energy FM Дежарнама. Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледж кейін бірден Каспий университетінің үшінші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.
1: Так, друзья, ребят, мы продолжаем.
2: Это просто умнички,
1: бесконечные какие-то сообщения. Как же мы любим все-таки, да?
2: Когда вы пишете?
1: Возвращаться в прошлое.
2: Да.
1: Так, а еще помните, мы дырявили желток от киндера сюрприза, продевали веревочку, вешали на шею как бусы, клали туда чеснок и нюхали, чтобы не болеть. Тоже очень сильно напоминает детство. Ну и сейчас так делают некоторые мамочки. Так, ответ Антону про гоголь-моголь. Сырой белок, добавляется сахар, взбалтывается в миксере, либо венчиком, но венчиком очень долго взбивать.
2: Ну, раньше миксеров не было, поэтому я помню, венчиком это все
1: так,
2: делали.
1: Так, здравствуйте, вкус детства. Для меня это гречка с луком, жареная на сковороде от моей любимой Апашки. Иманда Болсон.
2: Вот смотри.
1: И жареные, подожди, дочитаю.
2: Да.
1: И жареные зеленые целиком перцы из огорода с солью и перцем от папули. Вот,
2: вот смотри, вот, вот у него бабушка жарила гречку, да, вот получается.
1: Да.
2: А у меня бабушка рис, получается, с луком жарила вот так вот.
1: Да.
2: То есть только
1: но
2: с
1: это
2: луком,
1: тоже
2: да.
1: Очень вкусно.
2: Обалденно. Вот
1: да,
2: я говорю,
1: обалденно.
2: Просто я вот этот, я говорю, до сих пор вот я не могу вспомнить, как она готовилась, если бы мне только рецепт кто-нибудь дал.
1: Еще вот пишет наша слушательница. А еще мы ели сало с хлебом. Жили в Павлодарской области. Ребята, это вот сейчас, да, вот это пошло?
2: Да, да.
1: Халяль, не халяль, колбаса, это без свинины, не без свинины. Ой, мы это не едим, ой, мы то не едим. Мы

0: Приветствует домашняя свежая жидкая сметана и горячий домашний хлеб. Ты чего так подписываешь?
1: Нет, я просто, знаешь...
0: Это было нереально вкусно. Ансаган, Павлодар, 40 годиков.
1: Я сейчас вот, знаешь, вот на секунду прям, я не знаю, просто провалился в это воспоминание. И я, знаешь, представил и вспомнил, как вот помнишь вот эти вот, именно я кефир, да, вот эти вот в банках, ой, в бутылочках, да, когда ты... лопаешь вот эту зеленую крышечку,
0: о-о-о,
1: и этот берешь вот этот...
0: И этот кефир был вкусный.
1: Да, хозяйка, нет, вот знаешь, что еще? Ты берешь вот этот рогалик, кусаешь, пьешь кефир, и у тебя вот эти усы остаются.
0: Ой,
1: после кефира.
0: Вкуснота.
1: Это просто...
0: Так,
1: это блаженство
0: привет,
1: было.
0: Привет, васаби. Вкус детства. Семские тошнотики и чебуреки с джусаем на Никольском базаре. Спасибо за тему.
1: У меня бабушка так называла. Тошнотики. Пирожки и манты такие. Ну, это же тошнотики.
0: Доброго утра, страна и васабушки. Азрета семей. Вкус детства. Консервы, тушенка, гречневая, перловая, рисовая каша, томатная, вермишелевая каша отца с утра. В садике запеканки, запеканки морковные, бр, говорит, и рисовые. Масло с хлебом, посыпанное сахаром, вареные копченые кости семипалатинского мясоконсервного комбината, занимающего второе место в СССР, написал нам Азрет. Доброе утро. И студенчество, пирожки с ливером, тошнотики по 4 копейки. С уважением, Анатолий. Вот еще пишут нам. Мы покупали тошнотики с ливером или еще с какими-то кишками, непонятно, но было вкусно. Доброе утро, любимое радио. Торт с каской, казинаки в вафельном рожке. А вот еще вот нам пишут. А мы, помню, ходили в районскую... Мантоварню, непонятно.
1: Мантоварню,
0: говорит, ходили. Я не помню, говорит, как это называется, но там были манты из кишков. Это были самые вкусные манты.
1: О.
0: По сей день таких нет.
1: Ну, не знаю, наверное.
0: Так, почему-то не вспомнили про баранки большие. Мы с девчонками, когда катались на велосипеды,
1: да,
0: нанизывали
1: круглые
0: на руль, потом с удовольствием их съедали. Да, и рогалики были тогда обалденные по 5 копеек.
1: Да, да, да, да, да.
0: А у меня вкус детства, пишет нам Игорь, это Сникерс.
1: Ничего себе. Ну,
0: он особенно запомнился, потому что в детстве мы делили один батончик на 5 частей по кусочку,
1: да,
0: на каждый день и каждый раз. Так смаковали этот маленький кусочек, что его вкус буквально впитался в память. Прошли годы, ощущение осталось тем же, и вкус такой же. И вот знаете, что самое интересное? Когда я впервые попробовала вот там Сникерс,
1: да,
0: Марс,
1: да, да,
0: они были тогда очень вкусными. Это карамель.
1: Орехи,
0: такая
1: вот
0: была
1: эти,
0: жиденькая.
1: Нуга, нуга.
0: А сейчас
1: да,
0: вот нету в Сникерсе. Карамель такая более плотная, что ли.
1: Ты знаешь, я не знаю, может быть, как-то, может быть, технологии поменялись, не поменялись. Может, кто-то, кто знает, да. Но вот сама прелесть, да, вот когда вот кто, опять же таки, первый раз, ну, нашего поколения пробовал,
0: да,
1: Сникерс, мы его вот делили, да, вот опять же таки, как наш слушатель говорит, на вот эти мини-конфетки, и каждому доставалось, и вот...
0: Это был самый вкусный,
1: да,
0: Сникерс.
1: Даже вот то, что вот как раз-таки ты им не перенасыщался, да, то есть,
0: да,
1: тебе не доставался целый батончик там, чтобы...
0: Понимаете, ребята, оказывается,
1: да,
0: лучше не до, чем пере.
1: Но зато
0: так,
1: какие воспоминания.
0: Забакадыш нам пишет, шкварки от сала сейчас с удовольствием хрумкаю. Здравствуйте, Эльвира. Я и моя семья лет 5 назад стали очень религиозными. Мы не едим свинину и вообще любые колбасы, даже если там написано халал, потому что мы примерно знаем, как это производится, и то, что свинина – это грязное мясо. Мы это не едим, но никого не осуждаем, кто ест это при нас или вообще кто-то из знакомых это ест. Вот такие мы люди.
1: Ну, здорово.
0: Ну, молодцы. Так, доброе утро. А кто помнит арбузики на деревьях? Не помню, какое дерево. И арбузики, жвачки за 1 тенге у бабушек. Это прям детство. Павлодар, Усолка. Правильно я говорю? Или Усолка? Как это?
1: Я не знаю,
0: как... Так, я еще помню окрошку на квасу домашнем. Квас бабушка делала, настаивала, а потом в окрошку добавляла. Вот темно было. Почему темно было? Что темно
1: не
0: было?
1: Знаю.
0: Непонятно. Так, а я вот, кстати, вот...
1: Нет,
0: давай,
1: я,
0: давай. Нет,
1: нет,
0: ты
1: я же у тебя попросил уже отпроситься в поликлинику, я себе это...
0: А, такси вызываешь?
1: Ну, да.
0: А, ну хорошо, уходи.
1: Ну,
0: так, молочный
1: поэтому...
0: коктейль по 10 копеек, говорят, вот, помнят, по 10 копеек, молочный коктейль. Так, жвачку из смолы, все помните?
1: Да.
0: Все помним, ребята.
1: Ты помнишь, помним. Это гудрон, да, по-моему,
0: да,
1: мы еще жевали.
0: Давайте Тосечку отпустим,
1: да,
0: ему надо ехать
1: я
0: по
1: просто,
0: врачам.
1: Да,
0: все,
1: Верочка,
0: Тосечка, можешь убегать.
1: Хозяюшка.
0: Ребят, продолжайте, пишите нам в продолжении темы, скажем так, да, по теме.
1: Да, тема такая, какая еда вас возвращает в детство, любимая еда. Спасибо.
0: Да, пишите 8 700 107 10 22.

ребят, продолжаю озвучивать ваши сообщения по теме. Тема такая: какая еда возвращает вас в детство? И у нас более 2000 сообщений, ребят. Такого давно не было, давно не было. Так, я помню, в первом классе нам написали: соклассник принес банан. В первый раз тогда увидели, так мы его поделили на всех. Гульнара и Семска. И помните эти ощущения? Вот я когда впервые попробовала банан, это какое-то мыло было во рту, такое что-то непонятное. Так, жареная требуха с луком, топ. Тоже ставлю лайк. Ребят, тоже ставлю лайк. Разливной лимонад, что аж мозг замерзал на секунду. Да, и голова начинала болеть. Вот я помню, вот прям голова болела. Так, доброе утро, Эльвира и Антон. Спасибо за настроение каждое утро. Если по теме, меня окунает в детство макароны с сосисками, заправленные луком, которые мы ели в школе-интернате. Ой, очень вкусно. Так, доброе утро, васабушки. Вкус детства – это лакомка с белковым кремом. В нашем городке я нашла ту самую лакомку с детства с обильным белковым кремом. Напишите мне личным сообщением, договоримся, как я смогу вам передать. Проживаю в Алматинской области. Можете передать нам по адресу Абая, 42. Мы здесь каждое утро с 8 до 10. Ребят, вот, можете, пожалуйста, отправить. Мы можем доставку вам оплатить и попробуем. Так, еще. В моем детстве не было каких-то прикрас, но я запомнила навсегда жареную маминую картошку на шкварках. Она была хрустящей на чугунной сковороде. Это было очень вкусно. А вот дописывают, а не то, что сейчас на этих тефлоновых вредных сковородах жарите. Старайтесь ими не пользоваться, они очень вредны. Так, вот еще манты из требухи иногда делают до сих пор. Это очень вкусно, кстати. Вот кто-то будет фукать и скажет: о, это не вкусно, фу, какой запах. Нет, очень даже вкусно. Если правильно приготовить, не будет там никакого запаха. Так, еще здравствуйте. У меня было детство совсем не богатое, но я так сильно обожал, когда мой папа на выходных жарил нам вермишель просто с томатом и луком. Даже на масло денег не было, мы ходили по соседям, попрошайничали и могли насобирать себе масло. Еще мне больше всего нравилось, когда у нас не было еды, мы ходили, просили: дайте нам, пожалуйста, хлеб. У кого-то просили яйца. Вот так вот с миру по нитке собирали и готовили себе самый вкусный завтрак. Сейчас я хорошо зарабатываю, у меня все есть, но я до сих пор помню те времена. Вот было голодно, но было почему-то очень классно. Классно на душе, и настроение было невероятное. А сейчас вечно то выгорание, то депрессия, то еще что-либо. Хотел бы я вернуться в детство, написал наш слушатель. Так, следующее сообщение написала нам Марина. Здравствуйте, я помню школьные пирожки, а также беляши. Там совершенно не было начинки, но почему-то тесто у них было вкусным. Сейчас я сама стараюсь такое же приготовить детям, но у меня не получается. У меня, что ли, они слишком толстые, или какие-то слишком жирные, или слишком много начинки. Но, в общем, нет того самого вкуса. Так, а я помню молочный коктейль. Он был самым вкусным. Почему сейчас не продают ровно такой молочный коктейль? Так, и еще вот дописывают нам: доброго утра, кислородный коктейль в пионерском лагере. Никогда не забуду. Так, еще. Шашлык, придорожный шашлык, самый вкусный. Мы с папой ездили на выходных к бабушке, останавливались и объедались этого шашлыка. Папа был мой тогда живой, красивый, здоровый спортсмен. К сожалению, мы его недавно потеряли. До сих пор скучаю по своему папе. Так, ребят, ну все. Все сообщения ваши, да, озвучивала. Пришла пора прощаться с вами уже до завтра. Это были Васаби Шоу. Спасибо вам большое за ваше участие. Благодаря вам сегодняшняя тема, она просто окунула нас всех. Вот даже вот в студии у нас Мурату, Антону, нам всем очень понравилось. У нас, оказывается, с вами у всех одни и те же прекрасные, приятные воспоминания. Окунулись мы в это детство. Вообще, как же романтично у нас было. Все, ребят, всем доброго утра, прекрасного дня. Прощаюсь с вами уже до завтра. Так, завтра с 8 до 10. Не пропустите Васаби Шоу. Весна.

0: FM. Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Общественные слушания в форме открытых собраний проводятся по отчету о возможных воздействиях на окружающую среду для ТОО «Наскагубка». Место проведения общественных слушаний – Алматинская область, Енбекши-Казахский район, Аватский сельский округ, между селом Байтерек и селом Ават, 280 метров ниже Кульджинского тракта. Дата и время проведения общественных слушаний – 24 июня 2026 года в 12 часов. Инициатор – ТОО «Наскагубка». Составитель отчета о возможных воздействиях – ТОО «Атмосфера». Телефон 8-727-292-52-63. Email atmosfera-2000@mail.ru. Местный исполнительный орган, Государственное управление, Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Алматинской области. Интернет-ресурс исполнительного органа https://ndbecology.gov.kz, на котором можно ознакомиться с материалами общественных слушаний. Подключиться к конференции 733-98-68-32-77. Код доступа 8QUFBX.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Коктим. Музика. Енерджи. Енерджи FM-де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: FM. Energy FM de Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM Дежарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: RGFM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: в золотую эпоху андеграунда. Чистая энергия, глубокий грув, настоящий вайб. За вертушками проводник в мир клубной алхимии. Легенда ночной жизни Алматы. Диджей Снайпер. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.
1: Всем привет! Диджей Снайпер in the house. Отборные музыкальные новинки, редкие релизы, премьеры, демо, промо. В общем, все, что мы любим. Плюс нетленная классика из архивов легендарного клуба Da Freak. Постараюсь быть лаконичным и уместным. Продемонстрирую это прямо сейчас. С вами Диджей Снайпер, кладовые Da Freak на Energy FM. Приятного прослушивания.

0: кладовые Дафрик. С вами был DJ Снайпер. До новых встреч в эфире.
1: Там, где стены дрожали от баса. Там, где ночь была длиннее жизни и рождались

0: диджей Снайпер. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.
1: Хаус-стрим Сегежа Шовас.
2: Дай газа, ракун, для хаус-стрим Аганонаста.
1: Energy FM, где?